0: терпятся сомнения. Меня не любит.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: здесь сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آید درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنل دوستی مولیوی
4: жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето.

0: Ролер истесол кунанда и муафакит дару тереза, а с профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахарьяк хонадон.
1: Бубин. Бишунав ва пиракс.
0: Азия Плюс. Мамбай иттелоот ва фарогат.

0: Не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «НИДО». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «НИДО» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боль в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начались проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами «что получил?», «почему четверка?», то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «НИДО». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «НИДО» с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: Шарики Улами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куни хои гайри нақди ро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 90.
4: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانیایی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمان سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سببی آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چوربینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگام رخصتی بیماری با ساختمان خانه مشغول بود. شخص سومی که رسما برای تبابت دیپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: رادیوی آسیا پلس برای شنیدن. آسیا پلس.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда. «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
6: Hira Technology соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
7: Digiorad Pro для бизнеса. MedSoft Plus для медицинских учреждений.
8: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
9: Hira Technology. Когда технологии работают, бизнес развивается.
10: Подробнее на hira.tj.
11: Мегачипс харида, яке асе сертификат рубам аблаги газор сомони бурткун.
12: Рамзру азбасей мегачипс дар сомони мегачипс.tj бакайпир.
13: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
14: Барахамин 94-800-828-828 фирист.
15: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс.tj.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боль в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начались проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами «что получил?», «почему четверка?», то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалият хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ.
4: 137 میلیون.
5: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در بوره مایکل جکسون، ترانه های اینووزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خودسا رو با ایجادیات هنرمند با وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. البوم مشهوری او تریلر نیز دوباره با ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعاً صمیمانه و جاودانه.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: سرخطی خبرها.
6: از سری طالبان در سرحدی تاجیکستان با افغانستان یک زن کشته شد. رستم امام‌علی در دوشنبه با نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی سوخت‌شناس شد. یک ساکن اشت با قاچاق 64 تنگه تاریخی گمان بر می‌شود. برای ضرر دیدگان ساختار بازار خارق مرکزهای نوی سودا ساخته می‌شود. ساکنان تاجیکستان با مناسبت استقلال دولتی یک روز استراحت می‌کنند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. گرم خوستنی چون افتابی تابستان.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия плюс. Харус. Я кадам бабиш.

тебя дожидаясь, в тебя же влюбляться сильнее пока. Пусть там, где ты встретишь закат, тебя не коснется печаль, и снова в письме ты прочтешь.

0: открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда кажется, что у маленького почемучки вопросы не закончатся никогда. Но знаете ли вы, что бесконечное «почему» – это не каприз и не желание утомить родителей? Это настоящий исследовательский этап в развитии ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Примерно в возрасте 3-4 лет у многих детей начинается настоящий период вопросов. Ребенок открывает для себя огромный мир и пытается понять, как и почему все в нем устроено. Причем за одним вопросом часто следует второй, третий и десятый. Почему идет дождь? Почему на небе облака? Почему они такие белые? Почему? Почему? И родители иногда уже готовы сказать «да потому что» и все. Но именно сейчас у ребенка активно развивается мышление. Поэтому лучший ответ не просто дать готовую информацию, а помочь малышу рассуждать. Например, вместо «потому что сейчас холодно» можно спросить «а как ты думаешь, почему становится холодно?» Так ребенок не только получает ответ на вопрос, но и учится самостоятельно искать объяснение. Не обесценивайте вопросы ребенка. Даже если вопрос кажется вам таким очевидным или смешным, для малыша он важен. Отвечайте ему простыми словами. Не нужно читать целую лекцию малышу. Достаточно короткого объяснения, которое соответствует его возрасту. Ну и не бойтесь говорить «я не знаю». Можно ответить прямо «я не знаю, а давай-ка вместе узнаем». Ведь и взрослые не могут знать все на свете, но всегда могут продолжать учиться. Ну а если вопросов становится уж слишком много или вы устали, то совершенно нормально сказать «давай на этот вопрос ответим не сейчас». Помните, ребенок, который спрашивает, почему, не просто хочет получить ответы. Он так учится думать. Поэтому иногда стоит не торопиться отвечать, а вместе удивиться, порассуждать и найти ответ. Пусть в вашем доме будет много детских «почему». Ведь за каждым из них стоит маленький человечек, который с огромным интересом открывает для себя мир. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Они обеспечивают комфорт для малышей с первых дней жизни.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
0: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Ба маълумо дар бораи вазъия ва таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъия ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Возвращаемся в нашу светлую студию, дорогие наши слушатели. Вообще хорошая, замечательная традиция возвращаться и желать вам приятного дня. Согласитесь, нет такого, чтобы в этом мире все было, знаете, такому... По злому такому, знаете, дорогие друзья. Все-таки, мне кажется, всегда добро должно побеждать. И когда тебя встречает человек, который желает тебе приятного дня, хорошего настроя, мне кажется, уже половина дня уже рабочего будет просто позади. Просто как окрыленный, счастливый, сможешь закончить все свои задачи и рабочие планы. Когда, естественно, тебе желают всего хорошего. На самом деле, дорогие друзья, так мало мы стали слышать вот этих добрых слов. И на всякий случай, чтобы... этот лимит пополнить до добрых, хороших пожеланий, мы каждый день выходим в эфир и проводим время вместе с вами, дорогие наши слушатели. Целых 3 часа сегодня проведем, естественно, как всегда, и попробуем открыть то самое второе дыхание. Здесь для этого в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Привет всем! Потрясающего настроения желаем! Хотя сегодня, мне кажется, можно даже и не желать. Мне кажется, уже с самого утра у многих замечательное настроение. Во-первых, предвкушение выходных дней просто, ну, не знаю, у меня по-другому не проходит. Вот только вот осознаешь, что сегодня пятница, и все, настроение уже на высоте. Чего и вам желаем, друзья. Сегодня пятница, мы ее дождались. Потрясающий, один из самых любимых, мне кажется, многими дней в неделе. Завтра уже суббота, это значит отдых заслуженный, замечательный. Поэтому да, друзья, давайте пусть вот это вот предвкушение сегодня и вдохновляет, и волнует, и дарит позитив и энергию. Ну а мы, в свою очередь, тоже будем стараться дарить вам ту самую энергию, которая необходима для работы сегодня.
0: Сейчас человек послушал радио, который работает в субботу, и так, да ну тебе, да ну вас с вашим вторым дыханием, мне завтра на работу.
1: Кто-то действительно работает. А ведь знаешь, кто-то работает по сменам, значит, кто-то и в воскресенье работает.
0: Здесь давай не будем сейчас людей до слез доводить просто.
1: Остается, конечно, только посочувствовать. Ну, или же, мне кажется, потом другой день у них является выходным. Ну, это тоже здорово.
0: Да, да. Ты знаешь, как я себя успокаивал, когда работал без выходных. У меня вот, по-моему, был такой период времени, это несколько лет, без выходных абсолютно, без субботы и воскресенья. Mm-hmm. И я себя тешил. Ну, зато я получаю хорошо.
1: А это действительно было так?
0: Нет, это было не так.
1: Вот, видишь, здесь как раз нужно, чтобы было так. А я думала, ты начинал с вот этого вот внешнего вида. Знаешь, когда человек смотрит в зеркало, говорит, ну и ничего, что левый глаз дергается, ну и ладно, это временно все. Я еще высплюсь, я вот в старости посплю. Ничего страшного. И вот
0: до
1: то, что выгляжу
0: недалеко,
1: как зомби, да, да, зато никто не пристает. Ну, то есть там вот тоже всякие какие-то вот такие вот моменты идут в ход, наверное, чтобы себя как-то успокоить. Но не всегда они действуют.
0: Ну, в общем, дорогие наши друзья, мы стартуем. Готовы провести время вместе с вами. Добавьте звук к радиоприемнику. Но вот сейчас курс валют торопится, спешит гости. Мы его прослушаем и расскажем, что интересного произошло в мире.
2: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. 10 افغانی 1 سومانی 42 درم، 10 تنگه قزاقی 19.9 درم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی، 10 ین ژاپنی 58.1 درم و 1 یوان چینی 1 سومانی و 37 درم. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 26 درم، 1 یورو 10 سومانی و 68 درم، 1 روبل روسی 10.9 درم ارزش دارد. صاحب کار و ثروتمند آمریکایی دن کندی گفته‌ای جالبی دارد. اگر تو در کدام سمت و سوهای اولین شدن نتوانستی، سمت و سوهای دیگری رو فکر کن و در آن اولین باش. در سمت و سوهایی که شما کار میکنید، به نظر خودتان از جهت کسبیت و تجربه شما در کدام سطح قرار دارید؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: رادیوی آسیا پلاس. برای شنیدن.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто картина.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
2: Когда мокрота решила остаться надолго?
1: Бро, пора звать Ламбратин.
2: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Доктор Джон, аздар дисар ягунчи дорим?
5: Албатта, пардифен.
4: О, пардифен? تستر بیار
5: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
4: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر به بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
5: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
4: دیدی پردیفن باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفن. داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفن. از درد و تب.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg. Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
7: KFC таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони قصصتی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه مزای فرموش نشوانده تنها در KFC
8: رقم تلفونی دوره رکلامه 41-41
0: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс. Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
9: Ну что, друзья, мы к вам возвращаемся. Еще раз желаем потрясающего дня, прекрасной вам пятницы. Не устанем сегодня об этом напоминать. Ну и немножечко шок-контента, друзья. Да, отправившись в горы собирать лекарственные травы, двое жителей Пекина, Китай, заблудились на 30 часов. Но все могло бы, конечно же, быть по-другому. Вот в каждой истории, наверное, есть вот это «но». Да. Потому что, да, поиски все-таки масштабные начались. Двое мужчин были, 73 года одному, 58 другому. И вот в итоге их обнаружили позже, чем могли бы обнаружить, очень голодных, измотанных. Хотя, конечно, хорошо, что без серьезных травм.
10: Да, но самым удивительным стало, что мужчины стали сами затруднили, в общем, эти поиски. Оказывается, они прекрасно слышали голоса спасателей, которые их звали по именам, но они не отвлекались. Всему причина китайское суеверие. Если в лесу кто-то тебя позовет, то отзываться нельзя. Ведь это может быть вовсе не человек, а злобная паранормальная сущность. Так что мужчины не только, конечно же, отмалчивались, но и старались уйти от голосов подальше.
9: Вот как, да, вот себе такое представить?
10: Ну, хорошо, тебя кто-то один, да, позвал, когда целая толпа людей тебя кричит, зовет, там вертолет летает над головой, да, наверное, как-то нету вот понятия, что тебя кто-то ищет в эту минуту, да, вот как-то представить нельзя это, разве?
9: А я вообще не могу суеверия, представить, вот, насколько сильным должно быть суеверие, чтобы в лесу, знаешь, спустя там уже сутки, когда ты действительно понимаешь, что ты заблудился, все, это факт, ты без воды, без еды, да, без возможности куда-то где-то выйти.
10: Да, а они лешего испугались.
9: Вот, вот и так. Ты еще намного сильнее боишься какой-то там сущности, уж куда страшнее-то. И не отзываешься на
10: слушай,
9: голоса спасателей.
10: С одной стороны, даже если ты оказался один в лесу, у тебя кто-то зовет, какой-то голос, надо, мне кажется, отозваться, сказать, привет, как дела, че, давай вместе, ты тоже заблудился?
9: Вот, а я, знаешь, не поленилась, я специально еще, действительно, ты знаешь, погуглила, посмотрела, так. Есть ли такое поверье, ну как бы не верится, ты знаешь.
10: Есть какое-то мифическое существо
9: все-таки,
10: какое-то.
9: Ну да? Все-таки, да, в наш век вот этот вот продвинутый, честно, естественно, сложно поверить. Оказывается, есть. У них есть действительно легенда, по которой вот эти злобные сущности могут имитировать голоса знакомых, притом людей, чтобы заманивать человека. И если ты откликнешься на вот такой вот зов, этот злой дух может забрать твою душу.
10: О, вот в чем дело.
9: Вот это, наверное, все-таки страшнее, чем умереть в лесу от голода.
10: Ты понимаешь, видимо, старшее поколение, видимо, еще вот эти вот легенды еще и поверья очень сильны в их представлении. Я думаю, молодежь, конечно, не в жизни бы это не поверила. Но, тем не менее, друзья, лишь спустя много времени бедолаги, вконец измучившись от голода и холода и всего остального, все-таки решили откликнуться. И были найдены спасателями. Но все-таки голод не тетка, как говорится.
9: Конечно.
10: Слушай, представь, они так сидят так вдвоем. Ну что, ну может отзовемся уже, как бы третий день нас ищут с тобой. Точно? Ну давай. Ты думаешь, кто это спасатели? Ну, наверное, судя по голосам и по лаянию собак и вертолету над головой. Думаю, да, наверное, это спасатели, да. Наверное. Это не злые духи.
9: Все-таки да, не столько возможностей, видимо, у злых духов. Нужно было как-то ориентироваться хотя бы на это. В итоге, ты знаешь, провели там больше 30 часов. Это получается там двое суток, а может и более. Хотя действительно все могло закончиться намного быстрее. Вот и уже, наверное, через сутки их могли бы спасти. Спокойненько
10: бы
9: были.
10: Через
9: дома,
10: пару часов уже могли их спасти. Это старики-разбойники какие-то настоящие. Вот решили сами в прятки поиграть.
9: Да, но это действительно удивительно и даже немного шокирует.
10: Но хорошая тренировка для спецслужб, которые вот их искали. Да. Хорошая для них была тренировка. Теперь они, мне кажется, в следующий раз, когда вот такие же старички потеряются, они будут говорить: мы не злые духи,
9: а мне кажется, так и
10: спасатели.
9: Нужно было, начать с этого, чтобы уже как бы понятно было. Ведь это, наверное, не в первый раз у них.
10: Видимо, да. Сильные поверья, да, и все-таки суеверия еще в Японии, оказывается. Ну ладно, бывает и такое.
9: И в Китае, и в Японии, вообще в других странах Азии, мне кажется, все еще есть вот эти суеверия, которые на самом деле-то мешают людям, друзья. Поэтому действительно ко всему нужно относиться, ну, мне кажется, правильно. И стоит, конечно, думать.
10: Вот так вот, дорогие друзья. Если вдруг я потеряюсь где-то в горах и услышу рядом голос Лолы... Вот странно, отзываться мне или нет, да?
9: Ну, хорошо.
10: Но ты выходи обязательно меня искать, потому что у тебя громкий голос. Я думаю, на твой голос я сразу пойду, услышу. Это Лола.
9: Это точно.
10: Это
9: она,
10: однозначно,
9: да?
10: Она. Угу. Ты знаешь, мне кажется, если я потеряюсь, ты почему не пришел на эфир? Так, это не злой дух, это Лола. Все, я понял.
9: Конечно, зато так мы точно не потеряемся. Ты знаешь, и однозначно тут можно будет сказать, что это все-таки коллега. Это никакая не злая
10: сущность.
9: Но если
10: ты потеряешься, я буду кричать: Лола, идем на обед.
9: Вот, кстати, мне кажется, наоборот нужно. По поводу обеда и работы, да. На обед ты быстрее просто отреагируешь.
10: А, все. Вот. Точно, точно. И на запах плова. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде хорошего музыкального трека. Послушаем его прямо сейчас. Кстати, Дэвид Гетта у нас вот тут торопится, Ан-Мари ворвутся в эфир прямо сейчас. Ну а мы чуть позже к вам присоединимся.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Технологика.
2: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
4: Ох, приветствуем вас, дорогие друзья. У нас был Китай в начале, вот в новости. Теперь мы отправляемся, друзья, в Японию. Там у нас, конечно же, тоже есть умельцы, которые создают очень странные вещи. И сегодня мы отправляемся именно туда, чтобы рассказать про чиндогу. Да, это такое интересное направление в стране. Mm-hmm. Существует людей, которые создают довольно странные и порой бесполезные устройства. И об одном из них, я думаю, сегодня мы обязательно расскажем.
5: Да, мы уже говорили, кстати, об этом, и не один раз, и всегда это было. Действительно какие-то нелепые, иногда вызывающие улыбку, иногда действительно какое-то недоумение, вот это,
4: помнишь,
5: гаджеты.
4: Ботинки, зонтики, вот эти, помнишь, да,
5: вот, и зонтики, и вот эти вентиляторы, где только возможно и невозможно иногда кажется. В общем, действительно, иногда настолько это все странно, что ты не понимаешь, кто и как в здравом уме решил вот это
4: а
5: вот
4: мне
5: сделать.
4: Понравился галстук-салфетка очень, ты знаешь,
5: вот,
4: очень
5: удобно.
4: Удобно,
5: да,
4: всегда взял такое жирное пятно, поставил галстуком, всегда можно растереть все это, убрать. Вот.
5: Ну, а сегодня у нас тоже интересный гаджет, друзья, представьте ситуацию ночью. Вы заходите на кухню, включаете свет, а там он.
4: Что?
5: Огромный
4: кто?
5: Усатый таракан. Вот что делает обычный человек?
4: Бежит из кухни.
5: Да, если это женщина, знаешь, вот тоже хочу согласиться. Обычно так.
4: Я тоже убегаю, когда вижу таракан.
5: Ну, обычно мужчины, да, берут что-то там, что под рукой есть, кто-то тапочки, газеты, не знаю, все что угодно, и стараются с ним так расправиться.
4: Милок Машенька.
5: Вот, это тоже, если есть, а если нет. И вот японские инженеры посчитали, что так. Подходить так близко к врагу все-таки опасно для психики.
4: Согласен.
5: Поэтому они выпустили шедевр инженерной мысли. Это тапочки-мухобойки дальнего действия.
4: Шедеврально. То есть, получается, метательного действия скорее, да, наверное, не дальнего.
5: Выдвигательного, скорее.
4: А, выдвигательного,
5: ты знаешь,
4: даже,
5: я бы
4: больше
5: так
4: части.
5: Это назвала.
4: Ну, мне метательный больше нравится. Ну, как это работает, друзья? Вы в какой-то вот так вот ходите по дому в самых обычных милых домашних шлепанцах, но к пятке каждого тапка намертво прикреплена длинная складная ручка, прямо как вот такая вот антенна у старого радиоприемника. Или современная селфи-палка, mm-hmm. одним словом. Ну и заметив цель, вы не бежите, вы не наступаете на нее ногой. Вы легким движением руки снимаете тапок одним взмахом, выдвигаете из него такую метровую телескопическую трость, и вуаля! Тапок такого ближнего действия уже готов. Ваша домашняя обувь мгновенно превращается в высокотехнологичное оружие. Такой, знаешь, был просто шапалах, а такой шапалах плюс.
5: Да,
4: такой,
5: да, вот. И знаешь, что интересно, на расстоянии.
4: Или промакс шапалах.
5: Потому что, да, вот, кстати, среди плюсов, очевидно, является то, что можно ликвидировать усатого нарушителя, оставаясь на абсолютно безопасном расстоянии.
4: Даже,
5: и, в принципе, даже не наклоняясь.
4: Даже в защищенном каком-то месте.
5: Так, из-за угла, из-за знаешь, угла. Да. А вот что касается минусов, ну, конечно, их, естественно, больше. Во-первых, ходить по дому с вот этими металлическими палками, у них еще на концах такие, знаешь, ручки есть деревянные. А это все волочится за пятками, это все гремит по полу. Ну, так себе удовольствие, честно говоря. Ну и, во-вторых, пока ты будешь там где-то обычно в темноте, все это снимать, раскрывать, раскладывать. Там, мне кажется, уже хитрый таракашка и посмеяться успеет, и уползти к соседям.
4: Вот. Да, конечно. Мне кажется, просто все твои съестные запасы с собой еще утащить
5: соберет,
4: успеет.
5: Да?
4: Соберет вот так вот просто так в кулечек и убежит к соседям. Да, в массовую продажу эти тапки, конечно, не вышли, но всегда, конечно, вошли в историю самых забавных и нелепых изобретений. А вообще, ты знаешь, штука классная, с одной стороны. Вот у меня больше проблем, наверное, не с тараканами возникает, а с комарами. Ты знаешь, вот mm-hmm. на потолок вот сел вот этот комарище, а дотянуться до него тоже бывает сложно. И вот такой вот, я специально назвал, шапалах Pro Max Plus. Mm-hmm. Да, когда можно просто тапок снять, и выдвинуть эту телескопичку и прихлопнуть комара. Ты знаешь, вот...
5: Ну, в принципе, ты знаешь, тогда ничего необычного придумывать не нужно. Обычные мухобойки, все как раньше, как в старину. Они тоже подходят.
4: Я,
5: у них большие ручки,
4: Я понял, вот цель этого изобретения, знаешь почему? Потому что вот мухобойку еще надо найти, а тапки у тебя всегда не под рукой, а под ногой.
5: Под ногой, да.
4: Да, и ты просто вот одним взмахом ноги раскрываешь это оружие и уничтожаешь комара или таракана.
5: Ну, значит, понимаешь? Это, да, такой, такой летний гаджет, да, получается.
4: Да, летний, ты, скорее
5: знаешь,
4: всего, да.
5: Чтобы, да, действительно
4: всех
5: не
4: летучих
5: искать
4: и ползучих
5: ничего.
4: Прибить. Вот, вот так, да.
5: Да, бедняги все летучие и ползучие, да, да, что только уже не изобрели, чтобы с ними бороться. И вот еще даже вот такие,
4: но,
5: вот гаджеты.
4: Мне кажется, нужно еще другой придумать гаджет. Это, знаешь, такое метательное уже действие, когда ты все-таки вот телескопичка уже не выручает, и надо прям тапок прям швырнуть. Угу. Знаешь, надо на тапок сделать специальное лазерное прицеливание, и ты берешь так, прицелился и бросил куда нужно.
5: Слушай, ну мне кажется, это надо, видишь, человеку снайпером быть, чтобы попасть иногда с какого-то расстояния.
4: Ну там не суть, попадешь, не попадешь,
5: вот,
4: то просто...
5: Потому что
4: ладно,
5: там уже, наверное, все-таки будет даже не столько то, что ты попал, сколько интересно, что все-таки кинул, да? И вот это вот, да, самая интересная часть.
4: Ладно, ладно, хорошо. Ой, странное изобретение, конечно. Чиндога вообще это очень интересное направление, о котором мы уже говорили. И целое направление, причем ты знаешь, оказывается, мы с тобой когда говорили об этом, некоторые изобретения, которые они создали, они реально пошли в народ.
5: Да.
4: То есть не все были бесполезными, некоторые, да, были и хорошими.
5: Все-таки, да, пригодились.
4: Что-то пригодилось, одним словом. Друзья, ну мы делаем остановку, чтобы вернуться к вам уже в следующем часу, естественно. Там будет и праздники, и другая полезная информация. Вернемся совсем скоро. В общем, всем еще раз хорошего дня и напоминаем то, что сегодня пятница. Продолжаем работать, но с улыбкой на лице.
3: Реклама «Дар Азия Плюс».
6: KFC тарувати на европейш кашмекунат. Була зати юнони шинос шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Мазай фармушна шаванта танго дар KFC.
3: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
7: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
3: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
8: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
10: Рахами телефоны и дорая реклама.
11: Чилюяк, чилюяк.
3: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов. When you

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳарорат дар Хорух то 34 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз 40 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.

0: Ох, да, дорогие друзья, мы снова с вами возвращаемся в эту светлую, уникальную нашу студию, чтобы, естественно, продолжить наше великолепное общение. Да, мы сделали паузу, зарядились вкусным чаем. Да, это тоже такой некий наш собственный энергетик. Зарядились и готовы отдавать ту самую положительную энергию, чтобы вы смогли открыть второе дыхание. Здесь в студии, друзья, Андрей Соколов и Лола Назарова. Всех приветствуем.
1: Всех приветствую, всем желаем потрясающего дня, хорошего-прихорошего настроения, побольше бодрости, оптимизма и положительных эмоций, так, чтобы хватило не только на сегодня, но и на предстоящие выходные. Да, друзья, мы здесь вливаемся во второй час, открываем второе дыхание, призываем вас сделать то же самое и в нашей хорошей компании. Ну а чтобы день стал чуточку ярче, хотя куда уж, пятница как-никак, и тем не менее будем вспоминать, какие праздники сегодня отмечаются.
0: Да, сегодня 14 августа 2026 года, пятница, вот так вот, Международный день правил дорожного движения, день ПДД, дорогие друзья, сегодня, вообще, на самом деле, правила дорожного движения, они ведь все-таки служат хорошему делу, друзья, нарушать их ни в коем случае нельзя, хотя иногда так хочется, но нет, дорогие друзья, все это, наверное, даже больше лежит в плоскости безопасности самого водителя и пешеходы в целом, дорогие друзья. Мне кажется, это самый первый постулат. Если ты собираешься получить права, ты должен его прочитать от корки до корки.
1: Не просто прочесть, выучить,
0: да, само собой.
1: Так, чтобы тебя ночью разбудили, ты мог ответить. И вообще, мне кажется, вот такой день не один должен быть. Ну, правда, да, он международный, у него немного другой статус. И тем не менее, почаще нужно напоминать о том, как важны правила дорожного движения. Ведь это как раз-таки вот этот самый день, и в принципе, такие дни должны быть посвящены и безопасности на дорогах, и обучению пешеходов, пассажиров и водителей, вот этому вот культуре поведения, получается,
0: да, на улицах. Культура вождения, конечно,
1: это, друзья, очень важно на самом деле, поэтому да, друзья, вот праздник очень-очень нужный.
0: Абсолютно нужный и абсолютно важный. Правила дорожного движения. Действительно, друзья, каждое из этих правил, оно все-таки испытано на практике, дорогие друзья. То есть недаром оно вписано вот в буклеты, в специальные брошюры, друзья, чтобы вы их обязательно знали наизусть. Ну а теперь мы идем вперед, друзья. Еще один интересный праздник. День рождения мессенджера Telegram сегодня. Вот. Ну, мне кажется, это самый популярный мессенджер в Таджикистане. Я об этом абсолютно уверен. Потому что, ты знаешь, большинство моих знакомых, которые живут за границей, пользуются WhatsApp, да, как правило. А мы здесь, в Таджикистане, Telegram. Ты знаешь, это с одной стороны, хочется и поздравить этот уникальный мессенджер, а с другой стороны, мне это грустно вбивает. Знаешь почему? Потому что открываешь Telegram, вот эти тысячи групп сразу появляются. Рабочие группы. Не рабочие группы. Совсем не рабочие группы. Очень рабочие группы.
1: Группы для группы. Да, отдельная какая-то история. Я тоже, кстати, говорю, что это, видимо...
0: У меня уже паника.
1: Видимо, да, какой-то, знаешь, побочный эффект, потому что, ну, не поспоришь, что один из самых удобных, пожалуй, да, мессенджеров все-таки, и таких уже довольно действительно привычных. Но вот что касается этих групп, это просто что-то невероятное. Может быть, это не у всех так, ты знаешь, происходит.
0: У всех.
1: Я тоже думаю, что в любом случае вот какие-то вот эти группы порой совсем не нужны. Порой вообще из нескольких человек. Для чего они там создаются?
0: Согласен с тобой, абсолютно.
1: И на какое-то, да, небольшое количество времени, но маленький промежуточек совсем. В общем,
0: у тебя есть тысяча рабочих групп, потом у тебя еще семейные группы, где там семья у тебя вписана, да? А где есть группа еще, получается, как
1: для каких-то групп по интересам.
0: Школьная группа, то есть, получается, если твой ребенок учится в школе, обязательно там есть группа. Одна группа, где есть сам учитель, и другая группа, где нет учителя. Классного руководителя.
1: Да, а потом, опять же, группа по интересам. Если там, не знаю, вы однокурсники, одна группа. Если одноклассники, другая группа. Если вы ходите куда-то заниматься в клуб, я не знаю,
0: если ты учился в трех школах, у тебя 8 просто групп одноклассников.
1: Да. И самое классное, что вот эти вот групповые чаты в Telegram, вообще они могут включать в себя до 200 тысяч участников, друзья, на
0: кошмар.
1: Минуточку. Вот представьте, да, что там может происходить. Но не поспоришь с тем, что очень нужны на самом деле.
0: Да, ну это боль на самом деле. И ты знаешь, и как тебе только приходит какое-то сообщение в Telegram, ты так с опаской открываешь его, в особенности из рабочих групп. Да. Ой, ладно, дорогие друзья. Не, ну классный мессенджер, мне он очень нравится, он очень удобный, комфортный. Дурову выражаем огромную благодарность за то, что он его создал. создал этот прекрасный телеграм-чат. Замечательный.
1: Ну что, друзья, Всемирный день ящерицы еще сегодня, о, кстати, отмечается. Прикольно. Ты знаешь, да, не очень много я знаю про этих самых рептилий, но знаю, что, оказывается, их очень много как видов. Хотя вот мы об этом не задумывались.
0: Да, я не сомневаюсь. Вот я, конечно, да, не сомневаюсь. Очень много видов. Я когда-то еще в детстве жил в городе Худжанди, конечно же, и у нас, получается, был открытый балкон. Uh-huh. И каждый вечер кто-то издавал такие приятные звуки в виде сверчка. Uh-huh. Знаешь, такой сверчок появился у нас, как будто бы на балконе стал жить. Я так думаю, о, как классно, у нас сверчок, оказывается, живет на балконе. И однажды я выхожу на балкон, и это орет ящерица. Знаешь, uh-huh, как это было страшно для меня в детстве увидеть. Да, на самом деле, даже вот некоторые виды ящериц такие интересные звуки еще издают, как вот стрекотание сверчка.
1: Да, ты знаешь,
0: для меня это было
1: нас...
0: удивлением в детстве.
1: А у нас был знакомый, у которого вот эта вот ящерка, ты знаешь, жила дома. То есть как домашний питомец. Прикольно. Оказывается, есть и такой. Ну, если как бы ты не боишься, ну, и да, вот не боишься находить вот эту вот сброшенную кожу, вот знаешь, как
0: хвосты.
1: Да, хвосты ужасов, честно говоря. То есть, что в любой момент по тебе может кто-то взобраться, да, там, залезть тебе за шиворот. Ну, то есть, да, здесь, конечно же, такие спорные моменты есть, и тем не менее. Ну, вот ящерицы все-таки очень интересные, и многие виды, к большому сожалению, тоже находятся сейчас на грани исчезновения. Возможно, как раз вот этот Всемирный день и призван привлечь внимание вот к угрозе уничтожения.
0: Ты знаешь, я видел много сюжетов, когда дома многие заводят ягуану. Кстати, такая одна из известных таких ящериц. Она да, и сухопутная, и водоплавающая. То есть это очень интересный такой вид ящерицы, который можно завести буквально дома. Но питаются они, правда, какими-то там насекомыми, большей частью. Вырастают. Есть крупные, есть не очень крупного размера. Но в любом случае, это, знаешь, смотрится очень эффектно. А, ну да. И еще, что самое интересное, знаешь, я... Ну, ты, по-моему, это штат Флорида, если не ошибаюсь. Есть такой момент, когда эти ягуаны, когда холодает, они забираются повыше, на деревья, угу, поскольку это хладнокровные животные, и бывает такое, что ночью бывает температура, ну так, немножко падает, и естественно,
1: и
0: они падают, и знаешь, получается такой дождь из ягуаны происходит,
1: да,
0: где-то
1: да,
0: вот в этих
1: помнишь,
0: южных
1: мы с тобой
0: штатах США.
1: Даже
0: да,
1: рассказывали удивительную историю, где охотник собрал этих ягуан и отнес в ближайшую пиццерию.
0: Да,
1: а что добро
0: да,
1: пропадать? Кстати, да, да, попробуйте пиццу из ягуан, то есть и такое тоже оказывается.
0: Что
1: есть,
0: добро пропадать? Но на самом деле они не погибают, они просто становятся холодные, это хладнокровные все-таки животные, и как только солнышко выходит, они снова оживают. В общем,
1: оттаивают.
0: Вот так. Оттаивают, да, скажем так. Ну ладно, дорогие друзья, вот такие сегодня праздники в целом есть. В общем, даже не знаю, что можете выбрать, чтобы сделать этот день ярче. Хотя, мне кажется, само слово «пятница» уже делает этот день намного интересней. Ну а сейчас реклама, друзья, курс валют, и мы чуть позже к вам присоединимся.
2: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Банки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.9 дирам, 10 соми қирғизи 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шуда натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. Дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
2: Курби Асор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
8: Имхунети бихтарин баруи басавдуи онлайн и гузаштан вайо савдуи худрова сейкардан. Шуруаз якуми июль. Тоан джоми соли джори.
9: дар лак-лак сифрфуиз комиссия ва сифрфуиз барои нигаҳдории мол дар анборҳо муқаррар гардидааст. Дар лак-лак фурӯшанда шавед ва молу масъулоти худро ба тамоми Тоҷикистон фурӯшед. Барои маълумоти пурра занг бизанед 230-3333.
10: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо пудринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
11: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
12: Уром, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
11: Зуд? Яъне?
12: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
11: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
12: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
11: Ман бе ту чӣ кор мекардам?
12: Аллервик, ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
13: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.dj.
9: Рахами телефона идора и реклама.
14: Чилюяк, чилюяк. Бубин, бишунал фабиракс.
9: Азия Плюс. Манбай иттилоот ва фарогат.

0: 107 درجه گرمی. Радио Азия Плюс.
1: Ваш заказ. Эфир под соусом.
0: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Ну что, еще один кулинарный тренд, мы не смогли обойти его мимо, давайте о нем расскажем, конечно.
3: Да, сегодня кондитерский мир штурмует безумный вирусный тренд под названием Dirt Cakes, буквально грязевые торты, вот этот грязевый, грязненький, как угодно
2: он сделан,
3: назовите
2: прям,
3: торт.
2: То есть той самой грязи.
3: Ты знаешь, многие выглядят, вот, кстати, именно так. Вот в социальных сетях, кстати, повара соревнуются, кто же круче обманет органы чувств. Они создают вот эти десерты, которые визуально вообще невозможно отличить от какого-то обычного горшка с цветком, там, я не знаю, какого-то еще там кастрюльки с землей и даже вот с дождевыми червячками. И это настолько правдоподобно выглядит, что действительно иногда кажется нереальным.
2: Я даже видел один эксперимент, когда мужчина сделал вот эти два яблока, это были торты, и решил провести эксперимент. Попросил назвать людей, какой из них настоящий. И все говорили, ну, левый или правый. На самом деле это были оба, два торта, друзья. Вы представьте, как это отличить невозможно.
3: Невозможно.
2: Целое художество.
3: Да.
2: Ну вот представьте картину, вы приходите в гости, хозяйка берет садовую лопатку, копает землю в фикусе, кладет вам на тарелку и говорит, ну что, угощайтесь, это же вкусно. Шок, ну, само собой. Но на самом-то деле это грязный такой вот тренд. Вовсе не новинка, а такое некое триумфальное возвращение из прошлого, друзья, потому что все это когда-то уже было.
3: Было. Мало кто, правда, знает, но оригинальный десерт Dirt Cup, это вот чашка с грязью, придумали в США еще в конце 80-х годов. Тогда это было такое культовое детское угощение на Хэллоуин. Там все объяснимо. Рецепт был гениален и прост. То есть слои шоколадного пудинга, там взбитые сливочки, вот эти вот печеницы любимые. Все это перемешивалось, вот получалась вот такая непонятная масса и имитировала это все вот ту самую землю, чернозем. Сверху обязательно кидали каких-нибудь вот этих мармеладных червячков, паучков. В общем-то, было все так, зрелищно. Десерт стал настолько популярным, что кондитеры в индийском городе Бангалоре однажды даже приготовили такой вот грязный грязевой торт просто гигантских размеров. Он был весом более 1 тонны и попал, кстати, в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Но почему этот тренд все-таки взорвал интернет именно сейчас, в 2026 году? Все дело в эволюции технологий и новой эстетики. Современные кондитеры пошли гораздо дальше обычных пластиковых стаканчиков. Теперь сам горшок они отливают из такого премиального бельгийского шоколада.
3: Угу.
2: Цветок внутри – это не пластик, а съедобная композиция из нежнейшего зефира, мастики или даже настоящий живой бутон, изолированный в специальной кондитерской капсуле. А земля из печенья стала более изысканной и не добавляют какую-то там соленую карамель, пралине или даже орехи. То есть все выглядит максимально прям естественно, по-настоящему. Прям взял ложку и чувствую, что это земля, а на вкус
3: еще,
2: торт.
3: Вот, еще и вкусненько. Ты знаешь, здесь действительно такой резонанс, потому что вроде ты понимаешь, что это сладость, но, конечно же, вот визуально это все выглядит не так совершенно, и нужно, да, еще перебороть себе вот это чувство. Психологи вот утверждают, что людям все-таки нравится этот гастрономический аттракцион, потому что мозг, конечно, видит грязную землю, он кричит буквально, стоп, нельзя, это несъедобно, но наши рецепторы получают мощный сладкий взрыв. Конечно же, хочется все-таки вот чуть-чуть попробовать, и после этого ты уже понимаешь, что вкусно. Это такой когнитивный диссонанс, и делает он как раз-таки десерт главным хитом праздничных столов сейчас.
2: Ой, да, на самом деле я бы, честно говоря, посмотрел бы на лицо гостей, когда ты вместо торта просто горшок цветком поставил в середину, угощайтесь, да.
3: Не стесняйтесь.
2: Откусывайте. Ну, это будет очень прикольно, да. Я, честно говоря, посмотрел бы на лица людей. Я, честно, но это стоит, я думаю, дорого, потому что все-таки тут уже, наверное, торт переходит из разряда обычного тортика в разряд, наверное, какого-то произведения искусства,
3: да,
2: дорогие друзья.
3: Да, обязательно. Это все какое-то, знаешь, вот такое вот дизайнерское решение должно быть. Как, что красивее, лучше, правдоподобнее, чтобы все это выглядело. Поэтому наверняка, конечно, не дешевый десерт получается.
2: Да, но очень эффектный. Ну, вот так вот, друзья, тренд возвращается, и он сейчас прям рулит, друзья. Но, правда, действительно, чтобы приготовить подобное, вам придется еще и найти кондитера. Кондитера-художника, наверное, скажем так, друзья. Кондитер-художник, который смог бы приготовить столь прекрасное и интересное чудо. Друзья, но мы делаем остановку в виде анонса полезной информации, мера цифрах, и возвращаемся скоро к вам.
4: Тоҷикистон вобаста ба кушта шудани як шаҳрвандаш ба Афғонистон нотаи эътироз фиристод. Эмомалӣ Раҳмон дар Турсунзода корхонаи истеҳсоли нақилҳои барқиро ифтитоҳ кард. Дар кишвар лоиҳаи идоракунии хатарҳои вобаста ба иқлим ифтитоҳ ёфт. Узбекистон барои рушди инфрасохтори зеҳнисунӣ 70 миллион доллар ҷудо мекунад. Федерация футболи Тоҷикистон беадабии футболи Тоҷикистонро ҷазо дод. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
5: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
6: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 5.
7: то 5 пиёла қаҳва дар як рӯз барои инсон бехатар аст. Гуфта мешавад, ки қаҳва метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора ассоциатсияи қалби Амрико хабар додааст, аммо як нузукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
6: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
2: Не переживай, есть выход.
1: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
2: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
3: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
4: Ты видела этот фильм?
5: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
4: Стоп, не говори дальше.
6: Осторожно, спойлер.
5: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
7: Друзья, мы к вам возвращаемся. Да, со своим спойлером. Будем сегодня обязательно спойлерить, но в хорошем смысле этого слова, потому что есть интересные новости из мира кино, и мы о них вам рассказываем. В Париже начались съемки приквела «11 друзей Оушена». Это факт, который подтвердил исполнитель роли злодея в фильме «Вагнер Моура». Кроме того, в «Оушенах», съемками которых руководит, кстати, Брэдли Купер, происходит настоящий кастинговый бум.
8: О, как стало известно, к актерскому ансамблю присоединились актеры класса А, номинантка на премию «Сезар» Вики Крипс, друзья, Джордж Маккей, Омар Си, кстати, и Лорен Рифлов. Ну и они составят такую же компанию, уверенным уже ранее таким мощным тоже глыбом. Это Брэдли Купер, Марго Робби, Вагнеру Моара, ну а также Монике Барбаро и Джошу Гаду, друзья. Ну что ж, вот так соберется компашка мощная. Ну, в принципе, как и во всех частях «Друзей Оушена»,
7: да,
8: там были
7: там
8: всегда мощный актерский состав. Да, друзья.
7: Все так. Сам Купер, помимо режиссуры, выступит также в качестве сценариста, продюсера и исполнителя
8: и
7: одной из центральных ролей, конечно. Купер переписал первоначальный сценарий Кэрри Сламон в тандеме с новичками Чарльзом Рандолу. Сюжетная интрига будет строиться вокруг родителей Дэнни Оушена, персонажа, сыгранного в трилогии Стивена Содерберга Джорджем Клуни. Так что там будет немножечко, да, такой сюжет интересный, который мы наверняка, я надеюсь, увидим.
8: Видимо,
7: и оценим.
8: Выяснится, что про у него
7: детство.
8: Есть еще один ребенок.
7: Про детство Оушена.
8: Еще один брат. Потому что, слушай, сестра у него объявилась,
7: да.
8: Потому что было у нас, сколько там, 11 или
7: 2? Подруг Оушена.
8: Подруг Оушена, да.
7: Верно.
8: Тут, видимо, выяснится, что еще есть брат. Знаешь, как в индийском кино. Ну ладно, дорогие друзья, действие картины перенесет зрителей в 1962 год в атмосферу шика и опасностей Гран-при Монако. Купер и Робби примерят на себя роли родителей Дэнни. А, это все-таки родители.
7: Да.
8: После Парижа съемочная группа переместится на живописное побережье Лазурного берега. Вот так вот, друзья.
7: Да. Бюджет, кстати, тоже такой, достаточно весомый у Оушенов. Он оценивается в 100 миллионов долларов. И студия Warner Brothers уже забронировала время релиза, дату релиза. Это будет 25 июня 2027 года.
8: Практически через год, друзья, мы ждем премьеру этой замечательной картины. А, ну интересно.
7: Да, ты знаешь, кто бы что ни говорил, мне нравится этот фильм. Вот, и хотя вроде сюжет там особо, знаешь, не меняется от фильма к фильму, тем не менее, все-таки очень интересно наблюдать за всем происходящим. И ты знаешь, вот эти вот самые воришки, мошенники, получается, да, разных там вообще мастей собирает их Оушен каждый раз. Но, в принципе, они все равно как-то, ну, не знаю, не ассоциируются, что ли, со злодеями. Поэтому вот это вот, да, немножечко как-то все-таки, конечно, подкупает. И
8: да, помнишь, в одной из серий, когда самих же этих друзей Оушена ограбил другой воришка. По-моему, там Винсент Кассель играл, по-моему, если не ошибаюсь, он ограбил их. Да, друзья, очень интересно. И тут, наверное, знаешь, сюжетные рамки ставят как раз-таки воров, которые работают вне закона. Причем из них фильм делает как негативных, а положительных героев. И ты начинаешь переживать за них, чтобы они там не попали, чтобы они там у них получилось ограбить там кого-то. Вот это максимально очень странно. Кино, да, все переворачивает сверх...
7: Вверх
8: тормашками, абсолютно. Просто все вверх тормашками. Ну, любим мы этих героев, друзья, на самом деле. И ты знаешь, я вот думаю, если будет продолжение, то обязательно Джош Клуни должен опять, мне кажется, все-таки сняться.
7: Вот
8: и
7: без вот него этот, уже как-то этот, не
8: да,
7: так,
8: и Брэд да? Питт, Джош Клуни и другие замечательные актеры, которые там играют, просто обязаны, мне кажется, снова соединиться и сыграть. Да, потрясающе, мне кажется, актерский состав. И в целом картина смотрится очень стильно, интересно. Брэд Питт там что-то жует всегда.
7: Постоянно
8: причем.
7: Постоянно.
8: Да. Джулия Робертс, кстати говоря, тоже играет там в этом фильме. Ну, там собрались реально, вот если взять вот из жизни, все хорошие друзья. Потому mm-hmm. что и Брэд Питт, и Клуни, и Джулия, они дружат очень много лет уже, кстати говоря. Так что там не просто картина, там просто друзья решили собраться. Да. На неделю соберемся, кино снимем и разойдемся. Все.
7: Устрой такой, да, какой-нибудь пикничок, дружеские посиделки. Но это действительно так. Вообще, еще мне нравится фильм, знаешь, своим вот этим юмором, своими шутками искрометными. Там действительно очень много. Притом юмор очень хороший, качественный. Поэтому, да, если кто-то еще не видел, то мы рекомендуем.
8: Да, друзья, мы всем рекомендуем. И друзья Моушена тоже. Ладно, дорогие друзья, смотрите хорошее кино, ну а мы делаем остановку и возвращаемся уже в следующем часе. Естественно, там будет наш традиционный розыгрыш Unicorn. Да, дорогие друзья, это наш партнер, который производит подгузники премиального качества по уникальной корейской технологии.
9: Реклама Дар Азия Плюс.
10: А по пойму баландиме говорят. Не, ин Мариамас, киас хогасои ранга ин навихуд, хабо пайму часохтас, то онро дар танафус бапар воз дарорад. Хамма чизро барои дарс ва танафус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
11: KFC тароватӣ навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнонӣ шинос шавед. Навгони қарсасти бо бодиринги сероб ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармӯшнашаванда танҳо дар KFC.
12: Ман ваъда кардам ки ин шом тамошои фильм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Macро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рухӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдопурсон шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо.
13: Ты живёшь в активном ритме? Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
14: Спрашивайте в аптеках вашего города.
15: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзру аз басаи мегачипс дар сомонаи мегачипс нухта тиджей ба кайгир. Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист. Барахами 94-888-888 фирист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомонаи мегачипс нухта тиджей.
16: Рахами телефони идораи реклама.
17: Чилуяк, чилуяк. Азия плюс.
18: Харус. Я кадамба.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро Барузи Киомат Гамики Хаст. Инаст. Кируи Мардуми Дуньо. Дубора. Боят Дид. Сои.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Ну что, дорогие друзья, кульминация этой недели, вот, завершение ее, это пятница, и завершение нашего тоже такого, знаете, марафона, при котором мы открывали то самое второе дыхание, тоже подходит к концу. Час еще остался, друзья, и мы отправимся по своим делам. Ну а вы еще продолжите, конечно же, свои трудовые задачи, друзья, как минимум до 17:00, но чтобы они были качественными, хорошими, эти задачи, чтобы вы все выполнили, вам нужна энергия. Берите ее здесь, друзья, мы еще чуть меньше часа проведем с вами, дорогие наши слушатели, чтобы открыть то самое второе дыхание. Здесь в студии Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз.
1: Да, всем привет, друзья. Потрясающего настроения желаем. И не только настроения, знаете, даже какого-то некого диагноза вам желаем. Вот этой пятничной эйфории. Вот так вот даже, чтобы, да, прям настроение через край, чтобы улыбки до ушей, чтобы бодрость переполняла. И вот это предвкушение выходных давало еще новые силы, друзья. Именно так и должно происходить в пятницу, поэтому еще раз призываем вас открывать второе дыхание, если не успели это сделать, за предыдущие 2 часа. Еще почти час у нас есть на это очень нужное дело, друзья. Да, и в этом часе у нас будут наши рабочие фишки. Интересно, познавательно. Ну и, конечно, наш любимый традиционный розыгрыш от наших партнеров. Это, конечно, Unicorn. Присоединяйтесь.
0: Да, друзья, добавьте звука, этого вполне будет достаточно. Ну что, мы идем вперед, далее курс валют на старте и скоро возвращаемся к вам.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
3: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 10 тангаи қазоқи 19.19 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомони, 10 йени ҷопонӣ 58.1 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 26 дирам, 1 евро 10 сомони 68 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Соҳибкор ва сарватмандии амрикоӣ Ден Кеннеди гуфтаи ҷолибе дорад: агар ту дар кадом самту соҳаи аввалин шудан натавонистӣ, самту соҳаи дигареро фикр кун ва дар он аввалин бош. Дар самту соҳае, ки шумо кор мекунед, ба назари худатон аз ҷиҳати касбияту таҷриба, шумо дар кадом сатҳ қарор доред?
2: Курби Аспор дар Азия Плюс. Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3, телефон 555-51-60-60.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба дуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс. Делаем круто и быстро. Минимум усилий, максимум результата. Рабочие фишки.
5: Ну что, рабочие фишки уже здесь, друзья. Да, сегодня будут розыгрыши, как я понимаю, топ-3, дорогие друзья.
6: Да, будет у нас интересная такая горячая подборочка. Это такие розыгрыши, тренды. Такие уже стали популярными, которые мировыми. И превращают обычные скучные будни в настоящее шоу. И начнем с фольги, арт и мигрирующей мебели. Ну, это такая классика уже мирового троллинга. Вот представьте, когда вы уходите на обед, а возвращаетесь прямо в серебряные короли. Коллеги заворачивают в фольгу абсолютно все, что находят у вас на рабочем столе. От монитора, блокнотов, ручек до самой последней скрепки. Ну а кроме этого, можно еще и каждый день незаметненько по чуть-чуть двигать стол коллеги на пару сантиметров к выходу. И рано или поздно
5: через год он будет около выхода.
6: Вот-вот, он просто обнаружит себя уже работающим там возле выхода, в коридоре, где угодно.
5: Да, или если у вас есть туалетная комната, где-то там рядом или там. Ну да, это очень странный, конечно, подход. А ты знаешь, я однажды видел, когда все обернули, правда, не фольгу, а в туалетную бумагу. Ага. Решили так, коллеги, поиздеваться над своим другим коллегой. Ну и вот офисный пиксель-арт или война стикеров, друзья. Это тоже такой тренд. Он взорвал крупные IT-компании США и в Европе. Все началось с одного грустного смайлика на стекле, а переросло в масштабное боевое действие. Сотрудники соседних офисов начали соревноваться, кто круче заклеит окна разноцветными стикерами, выклеивая огромные пиксель-арт-портреты. Теперь на некоторых стеклянных фасадах красуются огромные портреты Человека-паука, популярные мемы и целый сюжет из видеоигр. И боссу даже не придется устраивать тимбилдинг, потому что он каждый день...
6: Да, он происходит каждый день.
5: Челлендж такой.
6: Не придерешься, да, это интересно. Ну и еще один интересный корпоративный фейк-шеф такой. Это жестокий немного, но уморительный розыгрыш. Он родом из Азии. На рабочую почту сотрудника приходит такое официальное очень письмо. Вы переведите переведены в секретный отдел. Например, по тестированию новых массажных кресел или дегустации кофе. Вот не разглашение новой должности — это прям обязательный пункт. Ну и этот самый бедолага весь день ходит очень гордо, такой весь таинственный, пока, конечно же, в конце рабочего дня весь коллектив не взрывается хохотом. Вот, да, здесь действительно немного жестоко даже получается. Но, тем не менее, я знаю, что действительно за границей очень популярны вот подобные розыгрыши. И наоборот, считается, что если человек с достоинством прошел вот такое вот боевое крещение, то все, он уже свой, он уже часть коллектива.
5: Ты знаешь, мне в последнее время нравился один тренд, который тоже часто в сети повторяли. Это розыгрыш шефа. Это, допустим, какой-то магазин или какая-то торговая сеть. И в эту торговую сеть приходит какая-то известная личность. С помощью ИИ генерируются фотографии, где, допустим, ну я не знаю, какая-то прям мега-крутая личность пришла в магазин.
6: Да,
5: и шеф отправляется сообщение. К нам пришел вот этот человек. Что нам делать? И шеф отвечает: да вы что, серьезно, к вам зашел вот эта личность? Предложите ему скидки, отдайте ему что-то бесплатное, пишет там шеф. Да, и вот, и потом они ему пишут: вы знаете, на самом деле хочет видеть вас. Вот, и показывают, как сидит эта известная личность в кресле и ждет, типа, начальника.
6: Да, да.
5: Он говорит: напишите, я сейчас срочно буду. Ну и вообще приезжает шеф, естественно, никакой личности нет, то есть все искусственный интеллект. Ну и хохма, розыгрыш.
6: Да,
5: как говорится, готов.
6: Сейчас действительно гуляет этот тренд по интернету, я тоже видела, и там действительно, ты знаешь, от какой-нибудь известной супермодели до, по-моему, даже Роналду, если не ошибаюсь, я тоже видела. Парикмахерская одна, салон красоты, тоже решили разыграть так своего шефа и отправили ему вот такую вот фоточку и написали о том, что вот, пришел, нужно очень срочно, собираемся постричь, но у нас там чистых расчесок нету,
5: у нас там
6: еще что-то случилось, вот он пусть посидит и подождет. И там у шефа, конечно, волосы начинают шевелиться.
5: Да, конечно.
6: То есть, да, буря эмоций, он не может понять, что происходит, начинает раздавать там всякие указания, которые прям перетекают в какие-то комичные тоже ситуации. В общем, да, друзья,
5: самое прикольное,
6: розыгрыши — это интересно.
5: Самое прикольное, когда у шефа уже руки трясутся, и он начинает голосовухи уже скидывать, вот тогда уже прикольно становится.
6: Главное, что все хорошо закончилось вот в этот момент, ты знаешь. А то после такого не то, что там уже премии не дождешься, мне кажется, можно будет и заявление кому-то написать.
5: Кстати, мне еще один тренд очень нравится, когда тоже разыгрывают свои коллег. Это, допустим, вот ты пришла, допустим, сегодня вот в этой вот футболке, да?
6: Угу.
5: Тебя фотографируют в ней и с помощью искусственного интеллекта дорисовывают там дырочку, допустим, на футболке. Дорисовывают.
6: Так.
5: И отправляют тебе. И со стороны снимают твою реакцию, когда ты начинаешь на спине у себя искать эту дырку, на самом деле, которой нет.
6: Паники, да.
5: Паники, да. Или там пятно какое-то жирное, допустим, да, к примеру, говорит. Человек начинает: а что, где, ну как это? Начинает тебя и со стороны его снимают, конечно же, и потом из всех коллег собирает целую подборочку и вот тоже выкладывают в сети. Да, тоже прикольно получается, кстати.
6: Да, это действительно очень прикольно, и наблюдать за этим прикольно,
5: конечно.
6: Но мне кажется, немногие пожелают оказаться на месте вот этого человека, которого разыгрывают, потому что, ну, действительно, иногда немного жестоко.
5: Мне понравился, там разыграли одного мужчину, видимо, это какое-то было мероприятие светское, он пришел еще с дамой, пришел еще вдвоем, такие
6: нарядные,
5: помпезные, все такие нарядные,
6: да.
5: Стоят и сзади отправляют ему фотографию, и он так сам посмотрел, да нет, вроде бы шов брюк не разошелся, он попросил еще рядом
6: и
5: стоящую даму
6: да,
5: посмотри, есть же что-то, да. Он говорит, ничего нет. Он говорит, вот, смотри, есть же. И знаешь, это вот это длилось, наверное, минуты полторы, наверное, они выясняли. Потом посмотрели назад, их снимали, они уже, правда, улыбнулись, обрадовались, что все в порядке.
6: Ну вот главное в такой ситуации, чтобы человек еще умел действительно подходить ко всему с юмором и
5: относиться
6: с позитивом.
5: Конечно. А то, мне кажется, в оператора мог полететь какой-нибудь бокал просто в него.
6: Согласна, не только бокал, все, что там под рукой будет.
5: Но на самом деле, друзья, все-таки чувство юмора, оно всегда выручает. Вот согласитесь, потому что, ну как без него? Когда тяжелая работа, когда куча отчетов, и вот раз появилась такая вот светлый лучик в твоей работе, и уже хорошо. Так что юморите, но в меру. Вот так, друзья. Ну а мы делаем остановку в виде хорошего музыкального трека и возвращаемся снова к вам.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Традиционный, друзья, вопрос наш, конечно, он уже готов, и надеюсь, вы тоже готовы. Так что, да, рядышком положите с собой телефон, чтобы отправить нам сообщение прямиком сюда. 28-400-107, номер наш доступен, он уже работает, и телеграм-чат тоже уже запущен, причем очень давно. Так что давайте, быстрее отправляйте, дайте знак, что вы с нами. Ну, если даже не хотите подавать нам сигналы, то после вопроса обязательно отправляйте как можно больше сообщений. Я думаю, таким образом мы сегодня быстрее сможем найти правильный ответ на наш вопрос. Ну и правила простые, в течение месяца что-то выигрывали, пока вы не допускаетесь, но вне игры всегда мы готовы прочитать ваше сообщение в прямом эфире. Всем желаем удачи.
3: Именно так, друзья, Андрей всем все напомнил в очередной раз, поэтому, думаю, уже никаких вопросов не возникает. Да, желаем всем удачи, и вопрос сегодня такой. Раньше весной в Японии праздновали День мальчиков. Вот, кстати, этот праздник отмечается и сейчас, но его уже переименовали. И вот в честь этого самого праздника город украшали флагами и вымпелами с изображением кого или чего. Вот, сегодня нас что интересует. Да, то есть прямо по всему городу развешивали яркие флажки, вот эти вымпелы. Это все действительно так красочно, красиво происходит. Но вот нам интересно, что же там за изображение было?
2: День мальчиков-зайчиков, друзья. Ну что, в Японии отмечается такой традиционный праздник. Там вымпелы, флаги кругом. И что изображено вот на этих флагах и вымпелах? Пожалуйста, нам сообщите и скажите, дорогие друзья. 28-400-107. Отправляйте свои сообщения прямиком суда. Ну что, у нас есть сообщение «Волк». Вот нам говорят про волка.
3: Одинокий волк. Да, но нет.
2: Так, ну что, есть еще, кстати говоря, собака, кстати, почему бы и нет?
3: Лев, вот лев, смотри, да. Кстати, вот здесь, да, как-то, да, вот про мальчиков же у нас тоже так говорят, мой львенок, лев. Ну, да. Как-то, да, действительно, более или менее правдоподобно.
2: Да, именно так, дорогие друзья. Так, ну что, ну тут подчеркивают, вне игры. Ну да, вы пока вне игры, это чистая правда.
3: Анигора отправляет нам сообщение, кстати, верное сообщение, верный вариант, но да, помни, что вне игры, потому что совсем недавно выигрывала у нас.
2: Да, есть такое.
3: Время еще, да, не подошло для того, чтобы мы могли признать победителем ее, но спасибо.
2: Да, ну что, есть еще котенок и маленький Будда, кстати говоря, может быть, изображен.
3: Ой, Сино, да, какой интересный
2: хорошо.
3: Вариант.
2: Спасибо.
3: Да, маленький Будда.
2: Так, сумоист, да, нарисован на этих флагах. О. Ну, кстати, сумо, да, такая традиционная японская борьба.
3: Да. Достаточно
2: может
3: древнюю,
2: быть.
3: Кстати.
2: Древняя
3: может
2: и быть, очень да. популярная. Видимо, такой, чтобы сильный, как богатырь, как сумоист был.
3: Ну, вот с весом, конечно, да, немножко спорный.
2: Свои традиции, что сказать.
3: Конечно, вопрос. Но, да, спасибо, интересный на самом деле.
2: Так, ну что, у нас уже есть правильный вариант ответа, и есть уже победительница даже.
3: Да, кого будем поздравлять?
2: Госпожу Джабаеву будем поздравлять. Поскольку у нас Нигора вне игры, то госпожа Джабаева отправила второй.
3: Госпожа Джабаева сегодня нам, да,
2: поздравляем.
3: Верный вариант. Поздравляем.
2: Ну и скажем, конечно же, что же там такого изображено.
3: Да, друзья, это яркие флаги и вымпелы в форме карпов или с нарисованными карпами, которые действительно вывешивают и на всех улицах, и у домов, потому что карп в японской культуре – это символ упорства и успеха. Он также символизирует силу, мужество и движение вперед, потому что карп умеет плыть против бурного течения. Вот, поэтому исторически и традиционно состав гирлянды вот этот отражал вообще весь семейный состав. Состав, особенно вот мальчиков, там самый крупный был это вот отцом, ну и остальные там разных цветов и поменьше.
2: Понятно.
3: Это уже мальчишки.
2: Понятно.
3: Да, сейчас, кстати, действительно отмечается все еще этот праздник в Японии, но он уже отмечается как День детей, наверное, чтобы было не обидно. Вот.
2: А не обидно карпам?
3: Нет, девочкам. А раньше все-таки как День мальчиков. Поэтому, да,
2: хорошо.
3: Вот такие интересные, да, праздники существуют. Поздравляем еще раз нашу победительницу. Все, ждем теперь за подарочками. Ну а всем, кто сегодня отправлял свои варианты, тоже хочется сказать спасибо. Очень креативные были, интересные, необычные.
2: Да, спасибо огромное, друзья. Ну вот так вот, сегодня мы выявили победителя. В принципе, довольно быстро и шустро сегодня все это произошло. Ну и, друзья, мы подытожим. Неделя прошла, как говорится, очередная неделя лета. И остается буквально у нас... совсем мало времени.
3: Немножечко уже.
2: До конца
3: да,
2: лета, дорогие друзья.
3: Немножечко.
2: Да, кстати, тут еще одна такая интересная новость. У нас вот Лола Абдуназарова собирается в отпуск на целых две недели.
3: Хитрюга ты какой.
2: На целых две недели. Нет, я не хитрюга, нет, все нормально. Я просто сообщаю то, что будет всего лишь один голос звучать в эфире радиостанции вместо двух, но всего на две недели. Потом она уже в начале сентября вернется снова к нам.
3: Обязательно вернется. Вернусь, конечно, а может быть, будет повод еще раньше вернуться. И такое я не исключаю, такое тоже случается.
2: Ну, три дня тебе хватит, да, наверное?
3: Отдохну, да?
2: Да.
3: Я так что очень быстренько туда и сразу обратно, как говорила Маша.
2: Ну, я думаю, ты можешь спокойно, знаешь, вот суббота-воскресенье отдохнуть и обратно вернуться.
3: А вот я потому тебя и назвала хитрюгой, ты знаешь, вначале, зная все эти твои шуточки, и наверняка они еще без меня будут звучать в эфире.
2: Конечно, будут. Ты знаешь, как я буду шутить над тобой, когда тебя не будет. Я вообще, знаешь, я вот даже думал какую-то картонную копию распечатать и посадить вот здесь вот рядом.
3: А это, кстати, неплохая
2: идея. Чтобы разговаривать с тобой.
3: Правильно, и не скучно будет, и не забудешься, что ты все-таки не один.
2: Ты сегодня перед уходом, пожалуйста, вот на белом фоне я тебя сфоткаю обязательно, чтобы распечатать копию, да, так что ты знай.
3: Ну хорошо, хорошо.
2: Хотя знаешь, вот... ты можешь вернуться, а на этом месте может быть и другая девушка, вот ты понимаешь, да? Вот так вот, Лола.
3: Так, сейчас, присутствие свидетелей, да, вот это вот сейчас все. А, есть такое заявление, что, видите, оказывается,
2: вернешься, а тут уже место занято, вот так вот.
3: Скрытая угроза.
2: Вот так вот, Лола. Так что два дня тебе на отдых и возвращайся обратно.
3: Вот поэтому мы надолго и не уходим в отпуск. Знаешь, я, не ты. Да, в прошлом году, я помню, когда ты тоже уходил, мы даже интересный ролик сняли по этому поводу. Можно, оказывается, заменить друг друга. Но нет, на самом деле, я действительно очень быстренько, всего 10 рабочих дней, постараюсь перезагрузиться, отдохнуть, сделать какие-то дела, которые тоже нужно делать хотя бы раз в году. Ну и, конечно, вернусь, потому что я тоже думаю, что буду скучать, и надеюсь, что наши слушатели тоже. И, может быть, ты даже и не заметишь вот этого вот времени, пока
2: серьезно?
3: Меня не будет.
2: Ну
3: да.
2: Ладно, я постараюсь.
3: Может быть, тоже отдохнешь немножечко от меня, и потом уже на позитиве будем продолжать наше второе дыхание открывать уже вместе в сентябре.
2: Хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот с Лолой мы прощаемся до сентября. Представьте себе, да, именно так. В сентябре месяце осенняя Лола Абдуназарова вернется к нам. Хотя трудно назвать осенью в сентябре в Таджикистане, друзья. Лето, знаешь, такой бархатный сезон, я его называю обычно в сентябре-то вернется Лола. И мы продолжим наше общение. Хорошо тебе отдохнуть, набраться сил. Да, и всегда помни, что... ну, ты помни, да, что я тебе сказал сегодня.
3: Не можешь ты, да, без этого. Вот только я настроилась слушать какие-то пожелания теплые, как сегодняшний день, но нет. Ну что, я постараюсь очень быстренько вернуться, и это, думаю, очень время быстро пролетит и незаметно. Поэтому, да, друзья, скоро, совсем скоро будем уже встречать осень, будем открывать второе дыхание осенью. Ну, а пока еще, я вот тоже еще раз повторюсь, все-таки, возможно, я еще вернусь.
2: Хорошо.
3: Да, и вот в этом месяце. Поэтому, друзья, вам, да, пожелаем мы тоже всего наилучшего. И пусть эта пятница пройдет у вас на такой очень легкой волне. На нашей волне, на волне позитива. Ну и в понедельник уже сможете, да, снова в хорошей компании, на той же самой частоте открывать второе дыхание.
2: В общем, все, друзья, до понедельника. Пока-пока.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj. Дети дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
6: دوودف در آفج است. نه. این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والبرز جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
7: رقم تلفن اداره رکلام
8: 41 41.
9: رادیو ز вкусом Востока.
10: Азия плюс.
9: Радіо Азія плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: Усмут Олякунай.
1: Тарунай Авали Суатро Роллер Баруэтон Такдим Микунат. Роллер Гармию Осоиш Бахар Як Хонадон.

Мюллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза аз профилгои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш бахарьяк хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: О, чи хуб ки ба гором ад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Урум, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёби зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як ҳаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу.
5: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
5: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему.
6: Тиджорат Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений.
5: Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
4: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается.
3: Подробнее на herat.dj.
7: Nitro Energy Harida, yake asse sertifikat robama blaghi hazor somoni burtkun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somoni nitro.dj baqadgir va yo onro tariqi SMS bonavishtani nomuna sabihut va shahrizist barakami 93 959 chorto sifr firist.
6: Iqdom har rozi juma dar radio mo soati 19:00 barguzor megardad.
7: Mufassal dar somoni nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat onro az dast nade.
0: Рахами телефони идорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
6: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41. آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда кажется, что у маленького почемучки вопросы не закончатся никогда. Но знаете ли вы, что бесконечное «почему» – это не каприз и не желание утомить родителей? Это настоящий исследовательский этап в развитии ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Примерно в возрасте 3-4 лет у многих детей начинается настоящий период вопросов. Ребенок открывает для себя огромный мир и пытается понять, как и почему все в нем устроено. Причем за одним вопросом часто следует второй, третий и десятый. Почему идет дождь? Почему на небе облака? Почему они такие белые? Почему? Почему? И родители иногда уже готовы сказать «да потому что» и все. Но именно сейчас у ребенка активно развивается мышление. Поэтому лучший ответ не просто дать готовую информацию, а помочь малышу рассуждать. Например, вместо «потому что сейчас холодно» можно спросить «а как ты думаешь, почему становится холодно?» Так ребенок не только получает ответ на вопрос, но и учится самостоятельно искать объяснение. Не обесценивайте вопросы ребенка. Даже если вопрос кажется вам таким очевидным или смешным, для малыша он важен. Отвечайте ему простыми словами. Не нужно читать целую лекцию малышу. Достаточно короткого объяснения, которое соответствует его возрасту. Ну и не бойтесь говорить «я не знаю». Можно ответить прямо «я не знаю, а давай-ка вместе узнаем». Ведь и взрослые не могут знать все на свете, но всегда могут продолжать учиться. Ну а если вопросов становится уж слишком много или вы устали, то совершенно нормально сказать «давай на этот вопрос ответим не сейчас». Помните, ребенок, который спрашивает, почему, не просто хочет получить ответы. Он так учится думать. Поэтому иногда стоит не торопиться отвечать, а вместе удивиться, просуждать и найти ответ. Пусть в вашем доме будет много детских «почему». Ведь за каждым из них стоит маленький человечек, который с огромным интересом открывает для себя мир. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Они обеспечивают комфорт для малышей с первых дней жизни.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Гарум хостани, чун офтовитовистон.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg
1: или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
3: Имхунети бихтарин баруи басаудой онлайн и гузаштан в Саудой Ходрова Сейкардан. Шуруа с Якуми июль. Тоан Джоми Соли Джори. Дар Лаклак. Сифр Фуис Комиссия. Вас сифр Фуис Барой Нигахдори Мол. Дар Анборго Мухарар Гардидас. Дар Лаклак Фурушан Дашавит. Вам Молу Масуоти Ходро. Батамо Митоджикистон Фурушит. Барой Маломоти Пора Зангвизанит. Дусат Си Силусе Силусе.
4: به هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
5: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tg.
1: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Наугони карсасти бо бодеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Мегачипс خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از بسته میگاچیپس در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی با قید گیر و یا اون رو طریق اس ام اس با نوشتن نام مناسب خود و شهر زیست به رقم 94888888 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیوی مو ساعت 19 برگزار میگردد. مفصل در سومونه میگاچیپس نقطه تی جی.
4: بکوپای баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Ну что, все готово к фильму?
7: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
6: И что в нем такого особенного?
7: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный круз во рту. Вечер без него, все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac, король в карамельной обновке.
5: Попкорн J-Mac, вкус, который вдохновляет.
7: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
8: Рахами, телефон, идора и реклама.
9: Чилюяк, чилюяк.
7: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти.
5: Это лето на Азия Плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Концерти ја кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
1: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
2: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАБС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
3: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар биор.
4: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
5: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен аз дард ва таб.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
6: KFC таровати на Европе шкаш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони каксас استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی ترو توزه مزای فرموش نشوانده تنهو در KFC.
0: رقمی تلیفونی دوره رکلاما 41-41.
7: موزیکا с температурой +30. Азия

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром Valor.
1: I can't wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тароватин Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп ва сабзаводи таротоза. Мазаи фармуш нашаванда танхо дар KFC.
2: Ман вада кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гуш кун. Вақти тамошому попкорни G-Mac ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои дар рухи ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷей ворид шуда, тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR Rams маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Нерӯро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: Ҳавопаймо баландӣ мегирад. Не, این مریم است که از کاغذ های رنگای نوی خود هواپیماچا ساخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درآورد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
4: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию Истекло лият и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок 6611. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
5: Беспокоит давление? Появилась одышка? Учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАПС. Современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАПС. Все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
6: Рахами телефона и дорая реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Недо». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «Недо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боли в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят, или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начали проблемы. После какого события? После конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами, что получил, почему четверка, то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: «Азия Плюс». Дараджаи бодой хаспият.

0: آقای والیجان چیکون هفته داشتید؟
1: هفته مونند دیگر هفته کار خونه
0: اگر یک جای خونیم هر داشت می شود کار خونه
1: بله اگر خدا خواهد فرد و بخوجان سفر داریم دو روز دامجو میشیم.
0: بسیار خوب. فهم من میخوام درباره خبرهای جالب صحبت بکنیم. یعنی که همه سالا سنه 11 آگوست روزی ورزشگران توجیک جشن گرفته شد و البته ما به نیت خرسند هستیم که ورزشگران ما امروز با سری بلند پرچم توجیکستان رو در عرصه بین الملل بلند میبردند و ما از این خرسند هستیم و البته هر نفری که در کل خود قهرمانی نشون میده برای ما قهرمان است. درست است.
2: Абсолютно верно. Поздравляем каждого спортсмена с прошедшим профессиональным праздником. Желаем много сил, выносливости и успехов, конечно, в спортивной карьере. А также, что еще интересного было? На этой неделе, по-моему, закончилась медиалига, да?
0: Медиалига, Валерий Расман, Банджом, Расид Бесерба, человек, Бузи Хубу, Гвору, Анджом, Дуданд, Сипос, Меган Барри, Хамон, Фаранки, Харус, Ларунджо, Хату, Тамушо, Бину, Мимо Тамбарри, Тамушо, Вабада Бехтарин, Хо, Сойби Джойза Шудан, Сойби Маблаки Пули Шудан, Сойби Кубуки, Медиалига Гаштан. Мо Джойса Ембро Гирифтем.
2: Поздравляем и вас с третьим местом. Это тоже почетное призовое место. И тех, кто второе занял и первое, конечно, тоже поздравляем от всей души. И, насколько я понимаю, сейчас будет некий отпуск, а новая медиалига, новый сезон начнется.
0: Фикру мекунам ки акун ками русой наздик шуатин хабару расману ху наш мекунам да мугло. Мидиму мекунем атман дарим бора хоим гуф. Аму дар бора чиз дигарам хам бару шуму бигуем ки агар шуму неки сумуну инстаграми ро тамушу карда бушет. Гирифтани пурай офтоп ба амал омад дар ҷараёни ин падида моҳ пурра дар байни замин ва офтоб қарор гирифта рушнои офтобро барои муддати кӯтоҳ неки пушонд. Хуб ба тасмин гирифтани неки тасмаи гирифтани пурай офтоб аз Гренландия, Исландия ва Исландия шумулӣ гузашт ва давомо ки ниҳоии марҳилаи пурра 2 дақиқа ва 18 сониро ташкил додааст. Шумо ин лаҳзаро назора карда будед аз намедонам инстаграм
1: рости гап не
0: накардед.
2: У нас я не видела. Если честно, не успела посмотреть затмение. Не знаю, вообще на нашей территории оно было видно так, как в других странах.
1: Ну, я о нем читал, но не наблюдал. И даже...
2: Да. В общем, что еще интересного? Самая актуальная, наверное, новость на данный момент это то, что сегодня и в течение дня был выключен свет по всей нашей республике. И не только у нас, но и практически во всей Центральной Азии. Да. И, соответственно, произошла авария, и одновременно практически во всех странах ЦА отключили свет. Это в Кыргызстане, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане и
1: Узбекистане.
2: Да, света не было, но у нас частично уже дали в некоторых районах.

0: Возможно, до сих пор света нет. Я сегодня звонила своим родственникам, и в Варсобе тоже света не было, и сообщили, что в Яване тоже света нет, кто по работе там поехал или отдыхает. Без света сегодня сидели практически во всей стране.
1: Это тоже хорошо. Ни интернета, ни связи, ничего.
0: Отдохнули, да? Есть, знаете, такой праздник, час земли называется, это когда в определенный день, в определенное время добровольно отключают люди свет у себя дома на час. Да, либо на работе. Вот в больших городах, в мегаполисах даже здания полностью отключают от света для того, чтобы помочь природе. Это называется акция «Час земли». Вот. И в интернете уже шутят, что в Центральной Азии сегодня прошел час земли.
2: Некий,
0: потому что света не было, да, во многих регионах. Тем не менее, конечно, пусть он будет всегда, свет, без него сложновато. Надеемся, что вы, наши радио слушатели, дорогие, которые живут в разных городах нашей страны, сейчас уже со светом. Сидите и слушайте нас в прямом эфире.
2: Дуксоня, здесь вахтики, дорогой рандаву габзадим, а нам не ромегаем. Кейму друзей шума, с друзей байнами на не койдау и харакат дарро. Ва мухимтарин койдай, мегаем койдау и харакат дарро. Танху барой гирифтани джаримани стану, но барой хивси джони одамон не бушан. Хоб, ман печнет беконам кейм, еша конон койдау ро бачу риоя беконет. Ин хатми аст.
0: И наш совет повторите, дорогие слушатели, правила дорожного движения, потому что если у нас останется время, то в конце нашей передачи мы проведем викторину и разыграем призы. В викторине будут вопросы о правилах дорожного движения. Ну а мы в целом можем и начать. А, кстати говоря, как прошла моя неделя? Моя неделя тоже хорошо прошла. Спасибо, что спросили, Макс.
2: Мы пока не успели, не успели. Я прошу прощения. Джамиля Дарбурова, Чигуна, Автарси, Паришут, Мурми, Хомики, Бишуна.
0: Практически то же самое. Работа, дом, практически то же самое, что и у вас, помимо того, что на этой неделе были дни рождения у моих дорогих девушек в моей жизни. Да, у моей сестренки 8 августа был день рождения, 13 августа вчера праздновал день рождения моя сестра, и сегодня свой день рождения празднует моя янгашка. Вот, поэтому, да, львицы мои, с днем рождения вас еще раз всех. Будьте здоровы, живите долго и оставайтесь такими же прекрасными дамами.
2: Албата.
0: Вот. В целом, все. Будто бы я все сказала. А все, у тебя, супер, Макс, отлично. Как прошла неделя?
2: Автай мана, бисор хуб гузаш гуру, гузаш автай варзуши душем. Чунеки гуфтем паи кору бурим асалан зиндаги будем в амзамон медиалига рони чамбас кардем. Хулас хуб гузаш амаш хуб бут. Вам ам михуам баин табрику тисами мунай. Туам ров бишал вам наздикуну. Азизони тура табрик бикунам. Меша таншон сият бушал, мурашон дароз бушал, дилашон бегам бушал. Дарда па меша табасун ва зиндаги гуру. Дождь Амашан.
0: Таша Курюзьет, спасибо большое.
2: Таша Курюзьет, мне гадя
0: в этом. Что ж, 19 часов и 9 минут, Душанбе. Сегодня у нас 14 августа 2026 года. Друзья, до конца лета остается всего 2 недели, поэтому не упустите возможность отдохнуть. Впереди 2 дня выходных, суббота и воскресенье. Проведите это время с удовольствием, чтобы у вас остались хорошие впечатления о лете 2026 года. Каждому из вас мы желаем прекрасного настроения и много побед, потому что сейчас мы будем разыгрывать призы. Мы еженедельно разыгрываем от Excel Energy Drink 3000 сумуни. Соответственно, у нас 3 победителя, которые выиграют по 1000 сумуни. И как проходит розыгрыш? У нас есть генератор случайных чисел. Теперь он уже именной, именно от Excel Energy Asia. И на этом генераторе случайных чисел мы и определяем победителей. Победителей мы определяем с помощью генератора случайных чисел, рандомайзера. Все коды, которые были зарегистрированы в течение недели, успешно помещены сейчас уже в этот рандомайзер. И он с одним нажатием всего выбирает победителя из всех участников. 4787 у нас уникальных кодов в базе. И из этого количества мы сейчас выберем 3 счастливчиков. Что нужно было сделать, чтобы стать участником розыгрыша? В течение недели у вас было время зайти в магазин и купить Excel Energy. Под красной крышкой вот Excel есть код. Этот код нужно зарегистрировать по номеру 94 777 77, написав имя, фамилию и город своего проживания, и написав код, который вы нашли под красной крышкой. Либо вы можете зайти на сайт excelenergy.asia и там уже заполнить все данные, которые у вас есть. Таким образом, вы автоматически становитесь участником розыгрыша, и у вас появляется возможность стать победителем и выиграть 1000 сумони. То есть ничего другого лишнего делать не нужно. Вы просто платите за продукт, который приобрели, и выпиваете энергетический напиток, но и параллельно вы приобретаете возможность выиграть приз. Поэтому, друзья, многие покупают XL, я вот замечаю, знаете, когда по городу, допустим, иду, и вижу, что в руках XL люди пьют, употребляют, но код не регистрируют. Они прямо эту баночку просто выкидывают, выбрасывают. Друзья, не упускайте возможность лишний раз стать победителем и выиграть 1000 сумоней. Поэтому будьте внимательны и не забывайте, что под красной крышкой от XL есть код, который может принести вам победу.
2: کاملا درست است دوستان عزیز و گفتار جان دبا نمرو می شوم و سپاس برای یک معلوماتی بسیار خوب برای ما نفرانی که اشتراک شمیش اگه اقدامی ما هستن از اکسل ایرانجی دریگ غلی بیاوال علاقه مویان شد توجه میکنیم با اکران و ما میگویم که دوستان این غلیب نام دارد
0: خیرف خونی جون
2: بله خیرف خونی جون غریبه غلی ما است از اینجا ما تماس میگیریم با او هم صحبت خواهیم گشت
0: خیرف خومینجون از города Душанбе становится нашим первым победителем и прямо сейчас мы попытаемся до него дозвониться у нас есть 3 попытки чтобы дозвониться до победителя если в течение 3 раз победитель не возьмет трубку то его приз будет аннулирован поэтому дорогие друзья пожалуйста держите телефоны при себе слушайте нас каждую пятницу в 7 часов начинается наше шоу итак звонок
2: Хайров Хомиджон нам дорогой غریبه غلی ما мы там узкрифтем ва умеде ки метро ки по имена фарам собат бушим Звони робот, а интересуюсь, чего пасалому алейкум.
0: Пока еще трубку не поднял Хайров.
2: А, манда, там Ринкарда есть сюда,
0: Да, ты репетируешь, да?
2: Более.
3: Айнихол муштари базанги шумо джаво.
2: Айнихол муштари базанги шумо джаво на мигуят. اما ما دو کوشش دیگر میکنیم زیرا که ترتیب برنامه میگوناست ما از روی ترتیب سه مرتبه از روی قویده بودنی که برنامه سه مرتبه تماس میگیرم اگر که بی نتیجه بود بازن ما بعدن بازی رو ایدوما خواهیم داد السلام علیکم شما خیر و خوبی جون استید
4: سلام
2: خوب هستیم تشکر میگم ما از رادیو تماس میگیریم این پخش مستقیم از رویون بوشاد نزی بالانگیر جمیل نظارو ما اکسوسیم سلامت باشید تشکر زیاد میگم هم زمان با ما از اینجا نمایندگی میکنه شه یعنی که ایکسل انرژی رو ولی جان کریموف خب شما با چی کار بر مشغول بودید
4: این نمی بچه ها قطعی از دامگیری
2: اومدیم آه بسیار خوب تحتیلی تو بیستونا داره ده؟
4: بکار بوشه اینه توفه بیه
2: سلامت باشه سلامت باشه استراتی خوب من برای شما تمانو میکنم یک جو استرات کردن لازم است یک هفته خوب هم نیز با بارورم داشته دو میدور استم خب اکنم افیق میکنم استراتی شما بازم رنگین تر میشد جولیب تر میشد برای اینکه خود نفهمیدم
4: برای تزیز میشم
1: ما هم خیلی
4: ما بعد گفت شما بعد گفت شما استراتی ما با نبادت
2: سوتر میشه ما همین رو گفتم
0: جلیبتر میشود
2: جلیبتر یعنی که زورتر میشود زیرا که شما خدای من از او برد کرده از ما سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی مبارک تان باشد تبریک میکنم من شما مبارک باشد سلامت باشد مرامد یک سخن از شما چی لوا کردن میخواید با اقدامی با نفرانی که تا حال برد نکردن چی میگوید
4: کافه بور نکردن ایشالا بور نکنن رو افتاده نشان گذارانده انگیدن نه برای یاروز یاروز بور نکنن
2: آنمو یاروز یاروز
4: سلامت
2: باشد
4: چما این حالی با قریب یک دوزه تا اکسل واردگی هم اینجا واتساپتون نمیدونم اگر سرعت میگیرم روی تو میکنم
2: سلامت باشد ما بوار میکنیم البته بوار
0: میکنیم надеемся, что крышечку вы сохранили от предыдущего кода
2: چی با امیدی که شما همون سرپوشی که در اونجا رمز است که شما غلیب اومدید امرو سرپوش رو گم نکردید
4: وای بجو کدگه
2: در خونه در روز سیف های با فکرمو
4: وای در خونه
2: های اما من پیشنود میکردم که پیشنود میکردم که در یک روز اجازه هست که فقط یک دونه یک بانکچه یک سیل نوشیدن لازم است تمام دیگر اجازه نیست که میتراد به سلامتی شما ضرر بکند سلامتی خود رو احتیاط کنید سلامت باشید استراحت خوب و با فراغت رو من برای شما برای دوستان شما تمام میکنم سلامت باشید رو اتون سفید باشید
0: что ж вот мы поговорили с нашим первым победителем мы узнали что он прямо сейчас отдыхает где-то за городом и плюс сегодня да с Экселем 12 банок у них там плюс сегодня он выиграл приз день удался давайте двигаться далее все готово к розыгрышу и выбирается следующий победитель
2: Валя голебе дуем ромаян мы конем дусону барои Моян Кардан албатта генератор тасодуфи рақами барои мо кумак кард. И нафар
0: Шарипов Махмадбилол Махмадаминович.
2: Махмадбилол.
0: Махмадбилол, да, наверное, потому что написано Махмадбило.
2: Махмадбилол. Но, скорее всего, это
0: Билол.
2: Хоп, мараван ба Махмадбилол, там мы берем по вам субат бушим. Ма хот ресон ми кнам дусонки содар путак 19 у 16 дакика, шо ми джума 14 август. Инсана агар нафарони ки аз миони иштирокчони мо яке аз шумо шад од руз дуред, мо албатта сами мо на табрик танят. میگویم با شما وقت کمی به سالداد رو آرزو میکنیم وقتی که کسی در برای تعطیل میگرد به کجای استراحت میروم که
0: Раведе,
2: кем я гомжу на рафтаминта.
0: Мы как раз на этой неделе говорили об этом, что тебе нужен отдых. Алло.
2: Алло. Ассаламу алейкум.
0: Махмадбилол,
2: что у вас? Ассаламу алейкум. Моро мешуновет. Моро мешуновет. Махмадбилол, шумо... Шумо аз куҷо бо мам субат? Аз Душанбе?
5: Бале.
2: Хоб, мо аз радио тамос мегирем айни замон, аз иқдоми бо XL бурд намо. Макс Усимов, Ҷамила Назарова, Ровёва, Анавой Набошад, Валиҷон Каримов. Хоб, пурсем, шумо чи ол доред дар ин рӯзҳои гарми тобистон? Фақат нагӯед, ки ба куҷо истироҳат меравед. Хоб, дар хона ҳастед, ба фикрам. Шумо дар хона ҳастед? Шумо малум мешавад, ки нафари бисёр камгап ҳастед, ба фикр. Ман чанд савол метавонам, ин нафар хомӯш.
0: Либо он нас не слышит, либо
2: Шумо дам мешунавад, хати алоқа нам фар. Хоб, ман як хабари хуш дорам барои шумо.
5: Бале.
2: Хабар амин аст, ки омодагии худро бубинед. Шумо худе милазаво расман аз иқдоми мо бурд кардед сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ муборак бошад.
0: Махмадбилол, скажите, пожалуйста, вы первый раз выигрываете приз или до этого вы уже выигрывали?
5: Алло.
2: Махмадбилол, барои мо бигӯед, ки шумо бори аввал аст бурд мекунед аз иқдоми мо ё ки чамро бурд карда будед?
5: Дуюм бор аст.
2: А, бори дуюм аст. Аллакай шумо медонед ки
5: бале.
2: Аллакай шумо медонед ки аму сарпушро ки дар онҷо рамз аст барои ки шумо ғолиб омадед, аму сарпушро гум накардед, умедвор ҳастам. گم نکردید. خب برای شما من اک توبیستانی گوورو به صورت خوب تمنام میکنم. البته کمی بتر دوستانی ما با شما تماس میگیرد و خواهند گفت که از کجا میگیرد سرتیفیکات خود رو با مبلغ 1000 سومونی. سلامت باشید. سلامت باشید.
0: Что ж, Махмадбилол с проблемной связью все-таки ответил нам, что сохранил крышечку и стал победителем нашего розыгрыша призов. И у нас остается 3000 сомони, третий сертификат, и он достается Йорову Сухробу из города Душанбе. У нас есть номер телефона Сухроба, попытаемся до него дозвониться. Имена, кстати, в целом новые, да?
2: Блин, он на фароле нау был, как у нас.
1: Непривычные, да.
0: Непривычные для нас имена, да.
2: Но мой нау, им хубас, бигзор на фароле кибурт на кардан. Но хамон из бурд мекона ба он зим конят бушат сугроб голуби сиюми мо аст аз иқдоми бо XL бурд намо. Хоб, ва мо фикр мекунам ки метавонем ки бо ин нафарам сухбат бошем.
0: Я сейчас чуть не позвонила Сухробу со своего личного номера. Все.
2: Хоб, то замоне ки Сухроб ушро мебардорад, чуноне ки мо қайд кардем зи байна милали қоидаи ҳаракат дар роҳ аст. Хоб, акун 15 روز پس روزی خونیش و دونیش هست سر میشد و منطقه های نزد مکتب ها و دو مرتبه دیگر تماس میگیرم مشتری بازنگ مجا گفته نمیتوند. خب منطقه های نزد مکتب ها و بخشه ها عادتا دقت مخصوص باید داد در اینکه اونجا با صورت پاس میتونید که ماشین بیرونید طلب کرده میشود زیرا کودکان میتوانند نگاهان براه براید نزدی مکتب و بخچه ها بسیار خواهش میکنم بچه ها احتیاط میکنید قانون قایده را که رویه میکنید مراتبه سیوم تماس میگیریم با مشتری و با امید که میتونیم که هم صحبت باشیم
0: если сейчас не возьмет трубку Сухроб, то приз его аннулируется и мы переиграем 1000 сомани.
2: واقعا میگونه است اگر Сухроб با زنگی ما مراتبه سیوم است اگر السلام علیکم Сухроб.
6: Валекум
2: салом. Сухроб, мы с радио тамос мегрем, а с бахшим устаким из рекламы бо XL Бурна, мы ровьем Буша Джамиля Назарова, Макс Осимов, а на мой ноге микро один лазо, а кай Вали Джон, инши рекатро. Сухроб, думал, у тебя тамос гирифтен барой, че джауб на гуфтет?
6: Ай, я хотел кудак бам, вен росте.
2: А, им рус шумура дархона кудак бам, мондан.
6: А, хамхеда.
2: Ин, азон шаудат, медиат, ки шумак падари бисор, мегрубон, гамхор астет.
6: А, рама.
2: Шумо, фарзанды шумаст?
6: شکر
2: آقا. این کودک فرزند شماست.
6: نفهمیدم.
2: خب با که نیست ما میگم از رادیو تماس میگیریم از اقدامی با ایکسل برد نامو.
6: فهمو.
2: خب اون کودک فرزند شماست.
6: بله.
2: بسیار خوب. سلامت باشه. تشکر میگم برای شما زیرا که انکه ببینید که شما امروز با فرزند در خونه نشستید با او وقت میگذرانید و او خورسند است. شما خورسند استید و یک کاری بسیار خیر هم میکنید و برای همین امروز بخت اومد کرد. شما یک نفر خوشبخت هستید که امروز از ما برد کرد سرتیفیکات رو با من باید هزار سومانی که من شما را سلامت تبریک میکنم. مبارک باشه. سلامت باشید. خب مرحبا سهراب، دو یگم چی اگر ایلوه کردن میگفتید، یگم چی گفتن میخواستید، ما شما را گوش میکنیم.
6: سوال نیست
2: سلامت آقا. نه من نگفتم با مو سوال بدید. یگم سخن دارید، یگم چی گفتن میخواستید؟
6: نه هم چی چستیم بوده چون خیلی بوز کردیم روستی یگم رزولتا نبود خیلی
2: نمیز نفتیم. این بوری اول است؟
6: آه
2: بسیار خوب سهراب، بار دیگر تبریک. البته من امیدوار هستم که شما همون سرپوشه که در اونجا رمز است شما رگیستراسه کردید و امیده که شما همون رمز رو گم نکردید.
6: نه هست.
2: خب بسیار خوب، ما البته کمی بدتر با شما تماس میگیریم و خواهیم گفت که این سرتیفیکات خود رو با مبلغ 1000 تومان از کجا میگیرید. سلامت باشید. خب چی بسیار گوارو است وقتی که فرزندی بسیار خورد سال داری وقت رو با او میگذارونی؟ این بسیار مهم است که با فرزند باید وقت گذارونی، درست است؟
1: نه سوال نداری هم پلاتی.
0: Что ж, поздравляем всех победителей, которым сегодня улыбнулась удача. Уважаемые наши слушатели и участники розыгрыша призов от Excel, не расстраивайтесь, если сегодня вы не выиграли. Продолжайте участвовать в розыгрыше, покупайте Excel магазина города, находите код под красной крышкой и регистрируйте его по номеру 94-300-77-77 либо на сайте excelenergy.asia. И пусть удача будет на вашей стороне, ну а мы с вами услышимся на следующей неделе, в пятницу, и разыграем снова 3000 сумани.
2: Бля, ну сорно, дарами جو اکنون به انجام میرسد اقدامی با اکسل بردم و اگر شما نیز میخواید که از ما برد بکنید مثل غالبونی که امروز شما فهمیدید سرتیفیکات رو با ما بایگ از درستمونی از دیل خوم مغازه های دوشان بخرید داری کنید اکسل انرژی درینک و شما نیز میتونید که اشتراک چیمو باشید باورید میشید با سامون اکسل نقطه آسیا در اونجا رگیستراسی کرده رو تو لازیم از نام نصب شهر زندگی میکنید و رمزی مخصوصی که از اکسل گرفتید. خب تو هفته دیگر خیر خوش میکنیم با ولی جان کریموف و شما استراتی خوش و هفته با برور تابی Болида, бахту, коми бил солдат.
0: И хорошей поездки в Худжанд.
1: Спасибо.
2: Рогатов
1: Сарбаланджа.
2: Спасибо. Что бы Худжанд рабо нас?
1: Албата.
2: А зон тогда в Куруду варда на том возьмус.
0: Все, договорились. Услышимся на следующей неделе.
2: Салам, Адвашет.
0: Пока-пока.
2: Ками батарму барми гарден, дусори азиз, дур наравет. Дур наравет.

0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманей и PlayStation 5. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93 959 40 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробно на nitro.tj.
1: Добрый вечер еще раз. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Время в Душанбе, 19:30, и начинается вторая часть нашего пятничного шоу «Час Нитро». Сегодня мы будем разыгрывать призы от Nitro Energy Drink, и на кону у нас 3 сертификата по 1000 сомани. Что ж, у микрофона теперь уже Джамиля Назарова, Макс Касымов и Аким Мухаммад, представитель компании Nitro. Мухаммад, здравствуйте.
2: Ассаламу алейкум.
1: Как ваши дела?
2: Здравствуйте. Всем привет.
1: Да, поздоровайтесь.
3: Хоп, салом, салом.
2: Салом, салом.
3: Хоп, чил, дур, да, кем, Мухаммад. Мало, здесь дуришь, мы бедем, хушу, да, сэм, шумра, да, я не кис, студия, мы бедем, ва, чигуна, хафта, си, паришу, барыш, мол, чина, мы горю, хаст.
2: Неделя прошла спокойно, нормально. На прошлой неделе вас не было, я поздравлял свою вторую половинку, своего сына с днем рождения. И когда домой вернулся, все были очень радостны. Очень.
1: Вы показали эфир или они слушали нас?
2: Если честно, нет, не слушали. Я домой зашел, ноль эмоций, ничего. Я говорю, ага, значит, нас никто не слушал. И потом показал эфир, и было очень эмоционально.
1: Да, но здорово.
3: Я тоже, в принципе, успел позвонил.
2: Да, вы тоже поздравили.
1: Было... Позвонил? После эфира?
2: Да.
1: Здорово. Молодец.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
3: Вы знаете, здесь по нами гунаяк сами мият, вот что, я некий икломимо, а за Nitro Energy, Nitro Kavitar, Vapor Energy Taras. Хоба, мы шаги, ну, сон, я здесь хабар, дурки, дарим вахту сада, харафта, баргузов, наверное, мегардат икломимо, но фарон, яки, арка, дарики, зиот, харидору, кардан, Nitro Energy, арка, дарики, регистрация, кардан, два, им кони, бурди, зиот, низ, доран. Дар, им руза, икломимо, все сертификат, бом, облажа, зор, сумму, не, сва, алло, боша, да, кон, мебеним, ваусе, генератор, это суду, фида, кайм, моян, мекнем, ин, хушбахт, хоро, ваунго, особи як я сертификат бом облага зор суманешан, а потом обонго там мы говорим я с Пашей Мустаким, бо он вам субаднешан.
1: Что нужно вообще сделать, чтобы стать участником розыгрыша призов от Nitro? Нужно купить Nitro в любом магазине своего города по Таджикистану и на баночке найти код. Он прям на наклейке красный прикреплен и спрятан за серой пленочкой. Эту серую пленочку убираете и находите код, который написан на банке. Его можно зарегистрировать либо на сайте nitro.tj, либо по номеру телефона. Насколько я знаю, сайт nitro.tj в данный момент недоступен. Почему?
2: Нет, сайт доступен, но когда вы заходите, раньше, заходя на сайт, вы регистрировали, там писали имя, фамилию, а сейчас вы, когда заходите на сайт, у вас сразу перенаправляют на смс. То есть, мы поменяли чуть-чуть, потому что вот смотрите, вот здесь вот есть зеленая такая кнопочка, да, написать смс. То есть вы сюда нажимаете туда, сразу пишете смс, и внизу там написано, вот просто, если посмотреть, Фарух, там Рахимов, вы просто вводите свое имя, фамилию, номер свой, и все, и этот код. Копируете, и дальше уже... Вставляйте, вот написать.
1: Все понятно. Все. Значит, на сайте
2: Это
1: Nitro...
2: тоже очень легко, да.
1: Да, на сайте nitro.tj полная инструкция того, как можно зарегистрировать свой код.
2: Да.
1: И представлена форма.
2: Можете просто, как уже по старинке, как говорится, просто
1: зайти в
2: сайте сообщения и написать смс и отправить.
1: Номер 939-590-00. 939-590-00. На этот номер нужно отправить сообщение. И что указать в сообщении нужно? Имя, фамилию, город своего проживания, код, который вы нашли, и номер своего телефона. Так вы можете зарегистрировать код с банки. Эту баночку нужно сохранить у себя до окончания недели. Каждую пятницу мы проводим розыгрыш, выявляем победителей. И если вдруг вы выиграете, друзья, вам нужно будет показать эту баночку с кодом, который у вас есть. Если вы не выиграете, то, соответственно, уже можно выкинуть его баночку, и на неделе следующей, будущей, нужно будет снова купить Nitro и зарегистрировать уже новый код. Что ж, мы уже разыграли первую 1000 сумуни, как мы видим на экране. Вы нас можете посмотреть в Инстаграме в прямом эфире, уважаемые слушатели, и увидеть, как проходит розыгрыш. Худой Бердиева Зухро становится нашей первой победительницей. Она из города Бухтар. 11 августа зарегистрировала свой победный код, и мы прямо сейчас попытаемся дозвониться до Зухро.
3: بله دوستان عزیز چونان که در اینجا قید شد با وسیط SMS اکنون میتونید که مثلا در بوزی ما شامل بوشید و برای رگیستراسی کردن ورود میشید خب این کنون رو با وسیط SMS رقمی نوا SMS ما 92-959-4-0 فراموش نکنید ورود میشید با اینجا مینویسید نام نصب رمزی که مخصوص از نیترو پایدو کردید اونجا نوشته میکنید و شهر که شما زندگانه میکنید تمام با طور افتماتی شما اشتراک چیخ دومی مخصدید خب Ассаламу алейкум.
1: Здравствуйте. Алло.
3: Бурит гертам, мы говорим ба Зухро, зеро ки дар хати алоқа баъзе нуқсонҳо мешавад ин куна ва Зухро бо як хушҳоли алло гуфт аз он тараф натавонистам ам субат бошам.
1: Да, но, к сожалению, связь прервалась. Мы ещё раз попытаемся дозвониться до Зухро. В целом она уже взяла трубку, и она уже является нашей победительницей, и надеемся сейчас алло. Поговорим. Алло.
4: Баба.
1: Ассаламу алейкум. Как вы?
4: Хорошо.
1: Все хорошо у вас? Это Зухро, мы с Зухро разговариваем.
4: Да, Зухро.
1: Зухро, мы звоним вам с прямого эфира радио. Меня зовут Джамиля Назарова. Рядом со мной Макс Касымов и Мухаммад, представитель компании Nitro. И вы участвовали в розыгрыше от Nitro. Все правильно? Вы зарегистрировали код?
4: Да, да.
3: Мо бисёр хушнуд ҳастем ки имрӯз аз миёни зиёди иштирокчиёни иқдоми мо номи шумо берун шуд. Зухро, бори дигар шумо бахайр мегӯям ва умедвор ҳастам ки табатон болидааст ва мо ба шумо як хабари хуш дорем.
4: Моро
3: тамошо доред. Беҳтарин аст ва мо аз ин бенат хурсанд ҳастем ки вақте ки шумо тамошо доред пахши мустақимро ва тасодуфан ба шумо занги телефонӣ мешавад мегӯям мо ба шумо занг мезанем аз пахши мустақим аз иқдоми Nitro. Хуб пас омода бошед барои қабули хабар. Шумо айни замон аз мо бурд кардед сертификатро бо маблағи 1000 сомонӣ.
1: Зухро, мы поздравляем вас от всей души. Вы выиграли 1000 сомони от Nitro Energy Drink. И у меня два раз темки.
2: Банка, вчера гумнакали?
4: Не,
3: гумнакали. Гумнакали. Салават бушет. Салават бушет. Ну, бурак то бушат. Шом то хуже, табатом боли, да, бушат и суроти, бо фарогат.
1: Итак, Зухро стала нашей первой победительницей и выиграла 1000 сомони от Nitro. И давайте узнаем, кто же станет следующим победителем нашего розыгрыша или победительницей. Выбирает генератор случайных чисел победителя. Итак...
3: خب قولی به دویو مویند مگردن از اقدام یعنی که نیترو انرژی و میبینیم که نفر خوشبخت که است و البته ما میتوانیم که با او تماس بگیریم در صورتی که اگر او جواب نداد مراتبه ایم کنید از که زنگ بزنیم
1: دودو خوجایوا توهیرا становится нашей следующей победительницей и она из города Бухтар 12 августа зарегистрировала победный код давайте попытаемся дозвониться до Тохиры.
2: Кстати, Курган ТБ сейчас уже лидирует по регистрации, потому
1: да, что,
2: как говорится, цыганское радио, да, то есть а люди передают друг другу, то есть уже, видимо, узнают, что есть такая игра, есть такие призы.
3: Ассаламу алейкум. خب ما از رادیو تماس بگیریم از پخش مستقیم از اقدام Nitro Energy Макс Қосимов هستم جمیله نظرова و نماینده باشد آقای محمد خب یک خبری خوش داشتیم به شما خواستیم همین خبر رو برسانیم نامتون چی است؟ ما رو میشنوید؟
2: آواز
3: Ассаламу алейкум. Мы с радио тамос мегрим с пахши мустаким аз иқдоми Nitro Energy Макс Қосимов астам Джамила Назарова ва Кай Муҳаммад намояд мекунад ин ширкатро. Хуб ба шумо як хабар доштем мо. Як хабари хуш доштем ки
1: Додо Ходжаева Тухира.
3: Мо мехостем ки бо Додо Ходжаева Тухира дар инҷо ҳаст.
5: Оо, ин намо мо хостем ин хабар дирак дастиш
3: дастем. мола кай бувар карде
2: мо бувар каде ма баъд аз барнома ба шумо занг мезани
3: бо кенес бигузур мо албатта пас аз барнома ба шумо тамос мегирем ҳамсоҳам суҳбат мешем зеро ки хушбахтона имрӯз шумо аз мо бурд кардед сертификатро бо маблағи 1000 сомонӣ мо шуморо табрик мекунем муборактон бошад саломат бошад шумото хуш бошад ташаккур зиёд барои шумо саломат бошад хуб идома медиҳем дӯстони азиз.
1: Да, страна у нас большая, людей у нас много, и участников тоже много. Каждый сейчас занимается своими делами, и мы уже выявили двух победителей, дозвонились до них и поздравили с тем, что они стали победителями розыгрыша. Прямо сейчас мы узнаем имя третьего победителя на сегодня. Итак, кому же улыбнется удача, узнаем через несколько секунд. И Худой Бердиева Зухро из города Бухтар.
3: Аз Бухтар, аз Голиби, сами мой нам Буша.
2: Только что она выиграла.
1: Только что Зухро выиграла. Мы только что ей звонили.
3: Чубатка, Бадигарем Гулят Меди.
1: Мы, да, по правилам нашей программы, один участник,
2: подождите,
1: насколько
2: сейчас.
1: Я помню, один раз.
3: Может быть,
1: но я сейчас, сейчас проверю.
3: Может быть, другой человек.
1: О, покажите мне, пожалуйста, Зухро Худой Бердиеву.
3: Номер
1: худой. Да, да, да.
2: Она
1: да,
2: выигрывала это... по нашим правилам, да. Мы должны переиграть.
3: Хоп, Валя, мы
1: будем Бердиева Зухро из города Бухтар выиграла уже сегодня у нас приз 1000 сомони. Мы ей звонили несколько минут назад, и вот второй раз ей улыбнулась удача, потому что она зарегистрировала много кодов, но по нашим правилам всего за эфир можно выиграть один раз. Поэтому третий приз мы переигрываем, и третий сертификат снова будет сейчас известно, кому достанется.
3: Хоп, тамос мегирем албатта ба ғолиби ки муайян мекунад генератори тасодуфи рақами, ғолиби семи мо аст.
1: Но, насколько я понимаю, все-таки на себя Аминуи Лабу даст, да?
2: Ну, это уже Меджгона.
1: Потому что, да, это уже Меджгона, но мы видим, что фамилия та же, Худой Бердиева Меджгона. И сейчас мы у нее спросим, сестренка ли это, а может быть, дочка. Итак, звоним снова в Бухтар. Но уже по другому номеру и другому человеку. Худой Бердиевой Меджгоне.
3: Меджгона Худой Бердиева и нам уж отдаст Бухтарас. Голеби Севими Моса, как готовы к нам друзья. Голеби Севими Моса, Зихудоми, Нитро Энерджи, Дусоня Азизова. Агар Шмун не сбегает кибурт, бекну даст мой аки. Я сертификат робом облага за Сумуни. А сделку могу зайду, что мы харидор мекрен Нитро.
4: Хобо.
1: Алло. Салам алейкум, Меджгона, как вы? Соз Рахмат. Меня зовут Джамиля Назарова, Макс Касымов, Аким Амат, представитель компании Nitro. Это прямой эфир Меджгона. Зухро, кем вам приходится? Худой Бердиева Зухро. Это ваша сестра, мама, тетя?
4: Или... Мама.
1: Ваша мама, да, вы дочка Зухро. Мы вас поздравляем, потому что вы выиграли, Меджгона, вы выиграли 1000 сомони прямо сейчас от Nitro.
3: Ура! Мубарак баша, мош мора табрик мекунем. Табрик мекунем, шмосу.
1: Вы смотрите нас, вам большой-большой привет. Мы вас поздравляем от всей души. Сегодня двойная удача улыбнулась в сторону вашей семьи, и мы вас с этим поздравляем.
2: Як саолам вот. Чому часу ластит?
4: Ман?
2: Бали. Ха, шу. Паруючи пурсидам, дарбузи имо, аз ажда болу иштиро карда мункин аз, бароями пурсидам. Бали.
3: Чому бени ад як пары джавон багуш мире сасадуе шумо. Хоб джавонито, но меша джавон бошад, а меша саломат бошад. Ман шумору бору дигар табрик мекунам. Албатта, каме бартар мо, башмо тамос мегирем, вахоин гуфки сертификат ро бома блага. Зор сумани аз куджо мегирет. Бо умеде ки шумо банкача ро гум накардед.
2: Ба фикрам не банкача. Саломат бошад.
3: Не, да, да, саме, да, да, у нас чой худ. Мана ми гуна джавобро интизор аз сам басе джавобои шавоковару хандавар аз шумо саломат бошед, ташаккур. Саломат бошед, саломат бошед, ташаккур зиёд. Шобтон хуш бошед, истироти по фарагат барои шумо. Хоб, саломат бошед. Мана ми гуна як видео дида будам, як видео на вор дохили, мене ведром, ами гуна енергетика шуд, дохили аж об, пур ми кунат, фахр ми кунат, ки ман, харуса, ами мен ушам.
1: Но удивительно то, что Макс, да, ты заметил, Худой Бердиева Зухро второй раз у нас выиграла, мы не дали этот приз, потому что это второй раз уже, мы переиграли 1000 сомони, и снова Худой Бердиева Меджгона.
3: Азьяк ойла,
1: да.
3: Фарзанди инна фар.
1: Поэтому здорово, значит, сегодня так должно было быть.
2: Поэтому эта игра честная, неограничена, может даже семейно регистрировать.
1: Да, друзья,
2: поэтому
1: регистрируйтесь семейно.
2: Чем больше кодов, тем больше шансов выиграть, поэтому мы, не, как говорится, не ограничиваем. Если человек один раз выиграл, почему бы нет, чтобы он второй раз выиграл, например, на следующей неделе, или даже его семья, там, братья, сестры.
1: Все честно, чем больше кодов вы регистрируете, друзья, тем больше у вас шансов на выигрыш. Поэтому, пожалуйста, регистрируйте коды, покупайте нейтру магазина города, находите на красной наклеечке этот код, который нужно зарегистрировать, заходите на сайт nitro.tj и там читайте инструкцию, что нужно делать далее для того, чтобы стать участником розыгрыша. Мы поздравляем всех победителей, кому сегодня улыбнулась удача. Сегодня у нас пятница, впереди 2 дня выходных, но мы не прощаемся пока с вами, потому что у нас есть еще 15 минут эфирного времени, а это значит, что сейчас мы будем разыгрывать призы от нитро.
2: Да, если человек ответит на вопросы, мы ему подарим 10 баночек нитро от компании «Нитро».
1: Вопросы сегодня у нас будут связаны с правилами дорожного движения. Все верно? И вопросы в целом несложные, поэтому будем задавать по 2 вопроса. Если на 2 вопроса ответят наши слушатели, то мы, конечно же, будем рады, и вы выиграете 10 баночек «Нитро» с кодами, что важно. Друзья, я сейчас вместе с Максом, мы назовем номер нашего прямого эфира, пока мы звонки не принимаем, потому что давайте, чтобы было честно, что все, кто нас слушает сейчас, могли поучаствовать. Да, они те, кто уже готов и звонят. Друзья, номер нашего эфира 3-8-3-0-944. Звоните по этому номеру прямо сейчас и участвуйте в викторине и выигрывайте призы. Макс, какой номер?
3: Хубман, фикрум экономик ракам ронжо хатман. Денеки такрур карданиман лозимас. Бухамид ракам дусун.
1: 3-8-3-0-944.
3: Бале, дусун, ракам ро такрур меконам се хашт, сету сифор, ну саду чилючор. Сету хашт, сету сифор, ну саду чилючор.
1: Вот сейчас мы уже готовы принимать звонки, поэтому звоните, друзья, и с этой минуты мы готовы. Так, у нас есть звонок.
3: Ассаламу алейкум.
5: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Как ваши дела? Как вас зовут?
5: Я Марахматхон.
1: Марахматхон. Очень приятно.
3: Саламат,
1: да. Вы у нас участвуете, да, часто в розыгрышах призов, мы вас знаем. Да. Что ж, Марахматхон, вы дозвонились до викторины. А сейчас мы будем задавать вам 2 вопроса, и если вы на него ответите, на них ответите правильно, вы выиграете 10 баночек нитро. Вы готовы?
5: Ну да, примерно.
1: Итак, я могу задать вопрос на русском, Макс, если нужно будет, вам переведет на таджикский. И первый вопрос. Какой сигнал светофора разрешает движение?
2: Тарджима кунем я базабони руси.
3: Можно еще раз вопрос?
1: Какой сигнал светофора разрешает движение?
3: Когда маломати чарохак, бамой джозати рафтан ромедят.
5: Сау. Барой мошино, барой даму.
1: Мне кажется, что и там одинаково.
3: Дара гузаргов масалан анжо барой даму ки гузаргов
5: масалан.
2: Фаркашнес макс.
1: Мафами да.
3: И на фаразуме просто.
1: Сав. Все правильно. Движение для автомобиля и для человека разрешает зеленый цвет.
3: Чарухат сапсут. Мархамат гузарет.
1: Да. Это правильный ответ, Мархамат. И следующий вопрос. Что означает знак в виде перевернутого треугольника с красной окантовкой? Перевернутый треугольник с красной окантовкой.
2: Секунджей чапана.
3: Хобо, шумо саудро фамидет.
5: Мункинес,
3: да, вон тараф рафтан.
1: Давайте я еще раз повторю вопрос. Что означает знак в виде перевернутого треугольника с красной окантовкой?
3: Шумо саудро фамидет.
5: Это означает стоп.
1: Если хотите, я могу варианты ответа. Смотрите, варианты? Есть варианты. А. Ускориться. Б. Посигналить. В. Уступить дорогу пешеходу. И Г. Продолжить движение, если успеваете проехать первым.
5: Варианты снова скажите.
1: Ускориться. Посигналить. Mm-hmm. Уступить дорогу пешеходу. Продолжить движение, если успевает проехать первым.
5: Позитивный накаймас.
3: Хоп, ман саулру так рольми кунам. Хоп.
1: А, так, подождите, секундочку. Это варианты ответов были. Подождите, я еще раз повторю, и далее Макс переведет. Что означает знак в виде перевернутого треугольника с красной окантовкой? А. Главная дорога. Б. Уступите дорогу. В. Движение запрещено и стоянка запрещена.
3: Хоп, когда мы знаем варианты Роме говорят?
5: Стоянка запрещена, по-моему.
3: Стоянка запрещена.
1: Итак, это ваш окончательный ответ.
5: Ну, вы сказали.
3: Подожди, как я возьму на каймах. И не, джауби охрени шумас, друстаст?
5: Подожди, как шумас
3: гене авор? Мамба, туджики габзады сам бо шумо. И не, джауби охрени шумас, гуфте, друстаст?
5: Нет, вариант, один вариант.
1: Вариант, так.
3: Хоп, мам, вариант, так рорвек к нам. Главная дорога, я не говорю, я соси, уступите дорогу, бом рогду дан лозимас, движение запрещено, я не говорю, харакат манас, стоянка запрещена, я не
2: говорю,
3: таваков кардан манас. Когда у меня зин, я не говорю, джау порошу моме гирет?
5: Таваков
3: кардан манас. Хоп, но дурустаст. Таша Курзёжа.
1: К сожалению, это неправильный ответ. Марамадхон, вы ответили всего на один вопрос, но спасибо вам большое за вашу попытку. Будем ждать ваш звонок на следующей неделе. Не расстраивайтесь. Итак, что ж, хорошо, что я вовремя заметила, что я другие варианты ответов ей зачитывала, а то потом сказали, запутала ведущая. Друзья, продолжаем розыгрыш. У нас есть звонок.
3: Хоп, салам алейкум. Но матон част. Мирзале, бисур хоба, мо ба шумо саул пешниот мекунем, харчки вубастас ба рох, наклиот, сурекин му друзю бай намина лею, койда ой харака дар рох аст. Шумо омода астет?
6: Али омода.
3: Хоб, хамин руз, чордами аусу азурунусу 800 навадусе, авалин бор дар фаронса, бо ронандагони мушин, шахудад номаду дашот. Шахудад номаду дашот, барой гирифтани он, чи талап намешут? А, барой гирифтани он имтион талап намешут, енеки нишон додани махурати идуракуни кофе бут. Б, доштани мушин талап намешут. В, пул талап намешут. Салон рубарида такрор кунам. Енеки чордами аугусу дозор. Салон рубарида такрор кунам еки фамиден, салон рубарида.
6: Не,
3: варианты такие, сами нам варианты пишешь, когда. Хоб, я некий барой гирифтани шел давно, а он чего талаб нами кардан, чего талаб нами кардан? А, барой гирифтани он имтихон талаб нами шут, там его ничего он додали маврати и дураку не мушин кофе будет. Б, доштани мушин талаб нами шут, а В, пул талаб нами шут, пул.
6: Мушин талап намешут.
3: Зеро киш мон фикрим екен барои супордани хуҷҷати ронандагӣ аниқтараш барои додани шавдономаи ронандагӣ уро талаб намекарданд. Мушинро талаб намекарданд.
6: Вале, вале.
3: Хоб, ҷавоби шумо ҷавоби худро иваз намекунед?
6: На.
3: Ҷавобатон нодуруст аст. Нодуруст аст. خب تصور کنید که سنه 14 آگوست 1893 اولین بار در فرانسه با رانندگانی ماشین شهادتنامه داده شد. خب برای گرفتن آن چی طلب نمیشد؟ تماس بگیرید دوستان عزیز.
1: و нас є дзвінок.
3: Ассалому алейкум.
6: Ва алейкум салам.
3: Салам матом чест. Бахтьор. Радіо худро пасар кунед. Бахтьор хош мекунам. Шумо ко اولین маротиба нест ко ба радіо занг мезанед. Мешна вед моро.
6: Бале.
3: Хоб, авалин ба савол ҷавоб доред ё ки саволро дигар кунам?
6: Дигар мекарди
3: хуб. А чу ин савол мушкил аст барои шумо. Ду варианти дигар доред. Доштани яъне ки пул талаб намешуд барои гирифтани имтиҳон талаб намешуд. Танҳо яъне ки додани маҳорати идоракунӣ кофӣ буду тамом. Аз ин ду вариант бисёр барои шумо сабуктар шуд.
6: Сабуктар шуд.
3: Кадом аз ин вариантро интихоб мекунед?
6: Пул.
3: Пул. Яъне ки варианти шумо пул аст. А дар бораи оне ки масалан маҳорати хуби идоракунии мошин дошта бошӣ кофӣ буд شاید این وariant رو انتخاب میکنه.
6: همچنین
3: ماست همون ماورتی دونستانی ماست که داره کتره. شما
6: جواب خود رو ایواز
3: کرده، درست است؟ بله. در هر صورت درست هم کردید، ما شما رو تبریک میکنم. مبارک باشد. خب یک سوال دیگر پیشنهاد کنم. خب اولین چراغ که راهنما سال 1868 در همون کشور نصب شده است، خیلی پیش از پیدایش اتومبیل های موثر، این کدام شهر بود؟ آ مسکو، ب لندن و مصر. اولین چراغ که راهنما
6: شهر لندن سال 1868 نزد پارلمان بریتانیا کبیر گذاشته شد.
3: بسیار عالی، تشکر، آفرین بگم به شما. خب بختیار، از کجا بدارید این سوال و این جواب را؟ از کجا؟ کجا خونده بودید؟
6: بله این سوال تکراری بود، از خیلی مقصد خاطرم مونده هست.
3: از کجا این سوال رو شنیده بودید؟
6: از شما آموخته.
3: از ما آموخته؟ Мы не думали, что это будет овал.
1: Наверное, Бахтир очень часто слушает радио, и, возможно, наши коллеги в другом эфире проводили такую же викторину.
3: Что, я не куда больше. Бахтир, может, может, обрек, мы, конечно, могу любимо, а сюда смогу бурт кардет.
2: Дах зарчай нитро.
3: Дах зарчай нитро, харяк нитро, дар худ имкони бурди. Сертификат был мавлэг азор сомони родрада. Бахтир, як сухо нас шумо, пешас хайр хушчик ухтам не косит.
1: Бахтир уже отключился, потому что у нас есть новый звонок, и мы готовы принять его для того, чтобы еще раз дать возможность другим нашим слушателям выиграть. Салам алейкум, как вас зовут?
3: Номатон Част. Алло.
1: К сожалению, связь прервалась. Что ж, 3-8-3-0-944. Звоните по этому номеру, друзья, и выигрывайте призы. Алло.
7: Алло.
3: Салам алейкум. Салам, номатун чест.
7: Сафарбек, Ачари Бухта.
3: Номатун чи бурит, гар?
7: Сафарбек.
3: Сафарбек, савол чунин аст. Бисёр вахти мо кам мемунат, ма башон баад бисёр тестар сурбат кунем. Хоб, худи велосипед. میتوند اشتراکچی حرکت در راه باشد؟
7: بلسیفید. بله.
3: بله. برای اون کی؟
7: حرکتی راه در بلسیفید. راه.
3: کاملا درست است. من شما رو تبریک میکنم. مبارک هم باشد.
1: И второй вопрос.
3: Бале, вахти мо бисёр кам мемонат, ма фикр мекунам дар ҳамин ҷо бояд ки хайри хуш кунем. Чанд дақиқа дигар вахт дорем?
2: Як дақиқа дорем?
1: Да, у нас есть время, чтобы задать второй вопрос. И побыстрее его нужно задать. Если вы ответите на второй вопрос, то сами победите.
3: Дуюм савол. Хуб, қоидаҳои ҳаракат дар роҳ танҳо барои гирифтани ҷарима нестанд, онҳо барои боз чи ҳастанд? Хуб?
7: Барои эҳтиёт кардан.
3: Барои эҳтиёт кардани
7: ронада.
3: Одамон, درست است. من شما را تبریک میکنم.
2: سلامان.
3: واقعاً با سوالی ما جواب گفته بودید. مبارک باشد. مبارک تو باشد. من شما را تبریک میکنم.
2: آفرین.
3: آفرین.
1: Спасибо вам большое. Вам позвонят, сообщат, где можно будет забрать приз. На этом мы прощаемся с вами, друзья. Наше эфирное время подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Сегодня мы разыграли 3000 сумуни. Всего доброго.
3: خب این نفر یک بار که با اون در پخش مستقیم کنید خیلی خوش میکنید
1: بولید
3: خیلی خوش میکنید در اینجا با شما دوستان عزیز سپاس که با ما بودید برای تان یک هفته ببرار در پیش که هفته خوب تمام میکنم در پیش که رسوی سرعتی هست سرعتی خوش طبیع بولید ارزو میکنم و بیاد همدیگر را دوست میداریم قدر میکنیم احترام میکنیم نسبت همدیگر بازم هر بوم در میشویم
1: и на следующей неделе мы вновь повторим нашу викторину если у нас останется время то вопросы уже будут на другую тематику спасибо что были с нами спасибо вам Акиму Ама за розыгрыш призов и 20 баночек нитро.
2: Мы разыграли, да.
1: Мы разыграли сегодня. Друзья, прощаемся с вами. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.
0: Азия Плюс. Дорогие Бодой Хаспият.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баланди қулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефона идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: به هنگامی طلوعی آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه به پایان ها می شورد آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما
3: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41
4: Бубин, Бишунав ва Бирахс.
0: Азия Плюс. Манбаи Иттилоот ва Фарогат.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: Иногда кажется, что у маленького почемучки вопросы не закончатся никогда. Но знаете ли вы, что бесконечное «почему» – это не каприз и не желание утомить родителей? Это настоящий исследовательский этап в развитии ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Примерно в возрасте 3-4 лет у многих детей начинается настоящий период вопросов. Ребенок открывает для себя огромный мир и пытается понять, как и почему все в нем устроено. Причем за одним вопросом часто следует второй, третий и десятый. Почему идет дождь? Почему на небе облака? Почему они такие белые? Почему? Почему? И родители иногда уже готовы сказать «да потому что» и все. Но именно сейчас у ребенка активно развивается мышление. Поэтому лучший ответ не просто дать готовую информацию, а помочь малышу рассуждать. Например, вместо «потому что сейчас холодно» можно спросить «а как ты думаешь, почему становится холодно?» Так ребенок не только получает ответ на вопрос, но и учится самостоятельно искать объяснение. Не обесценивайте вопросы ребенка. Даже если вопрос кажется вам таким очевидным или смешным, для малыша он важен. Отвечайте ему простыми словами. Не нужно читать целую лекцию малышу. Достаточно короткого объяснения, которое соответствует его возрасту. Ну и не бойтесь говорить «я не знаю». Можно ответить прямо «я не знаю, а давай-ка вместе узнаем». Ведь и взрослые не могут знать все на свете, но всегда могут продолжать учиться. Ну а если вопросов становится уж слишком много или вы устали, то совершенно нормально сказать «давай на этот вопрос ответим не сейчас». Помните, ребенок, который спрашивает, почему, не просто хочет получить ответы. Он так учится думать. Поэтому иногда стоит не торопиться отвечать, а вместе удивиться, порассуждать и найти ответ. Пусть в вашем доме будет много детских «почему». Ведь за каждым из них стоит маленький человечек, который с огромным интересом открывает для себя мир. Ну а чтобы ваш малыш был активным днем и спокойным ночью, используйте подгузники «Совпремиум». Они обеспечивают комфорт для малышей с первых дней жизни.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Совпремиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Совпремиум» – выбор заботливых родителей.
2: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан нувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, ровномои шумо, дар олами јахдонхо.
1: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Ну что, все готово к фильму?
1: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
0: И что в нем такого особенного?
1: Сейчас узнаешь. Карамельный зерный хруст во рту. Вечер без него зря потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
2: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
1: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
3: Бангумитулуй офтоп, вахты кирузи нау сармишават. Аз баланди кулахо чашмай поке, бапойон хо мишорат. Анатис, маджрой чашмай кухиро, аз кулахо то халпой шумо мебарат. Расуиндани обитозай кулер, барой хона, йокор хонай шумо.
4: Телефони тамос 84-84. Анатис, обеки дарон, ласати зиндагист.
0: Рахами телефони идора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
5: Добавляем солнце в каждый звук. Радио Азия Плюс.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Нидо». Каждый родитель первоклассника пытается найти лучшую школу для своего ребенка. Многим это удается, но проходит неделя, месяц, но ребенок никак не привыкает, отказывается идти в школу, плачет, плохо спит. Что происходит? Как понять, это манипуляция или крик о помощи? Давайте разберемся.
0: «Нидо» с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: У меня болит живот, я плохо себя чувствую, не хочу в школу. Наверное, почти каждый родитель хотя бы раз слышал эти слова. И первый вопрос, который возникает, ребенок действительно страдает или просто пытается избежать уроков? Психологи советуют не спешить с выводами. Иногда за отказом идти в школу действительно стоит обычное желание подольше поспать или не писать контрольную. Но очень часто это сигнал о серьезной проблеме. На что стоит обратить внимание? Если нежелание идти в школу возникает только в день контрольной или после невыполненного домашнего задания, а в остальное время ребенок весел и активен, скорее всего, это попытка избежать неприятной ситуации. Но если ребенок каждое утро жалуется на боли в животе или голове, стал тревожным, замкнутым, плохо спит, потерял аппетит или резко изменился в поведении, это уже повод насторожиться. Возможно, причина вовсе не в лени. Это может быть буллинг со стороны одноклассников, конфликт с учителем, страх не оправдать ожидания родителей или слишком высокая учебная нагрузка. Иногда дети боятся рассказать правду, потому что думают, мне не поверят или меня все равно заставят идти. Что делать родителям? Во-первых, не обвинять ребенка словами «опять придумываешь». Лучше спокойно спросить, что именно тебя беспокоит. Иногда одного искреннего разговора достаточно, чтобы ребенок открылся. Во-вторых, постарайтесь выяснить, когда начались проблемы, после какого события, после конфликта, после плохой оценки или после перехода в новый класс. В-третьих, поддерживайте контакт со школой. Не для поиска виноватых, а для совместного решения проблемы. Учитель и родители должны быть союзниками, а не противниками. И самое главное, не превращайте школу в источник постоянного стресса. Если дома ребенка встречают только вопросами «что получил?», «почему четверка?», то школа начинает ассоциироваться не с учебой, а со страхом. Помните, иногда ребенок действительно пытается манипулировать, но даже манипуляция – это способ сообщить, что он пока не умеет иначе просить о помощи. Поэтому, прежде чем сказать «перестань придумывать», спросите, что с тобой происходит. Возможно, именно этот вопрос поможет вовремя заметить проблему и сохранить доверие между вами и вашим ребенком. Будьте внимательны друг к другу. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Олами дакик.
3: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан, бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.J. 5.
4: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافت‌ویر فایندر یک پلتفرمای آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالت آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتماً تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире «Азия Плюс».

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلوس. هر روز یک قدم

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен набари остини гул. Каз гулшанаш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Üçgenim.
1: Az yapıyoruz. Derece-i Bodoy Hasbiyat.
2: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал. Все свое сполна.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. И газ на полную, капюшон на голову.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сумани. Варочные поверхности от 1899 сумани. Духовые шкафы от 2699 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: بیرو زاهید نداری مغزی بر اسرار پیچیدن، تو محوی ظاهری، اما من باید بسر پیچی بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом «Swim» группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Лето, которое хочется слушать.

Это твоя часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Еще чаще.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Юра Лейджин». Певица Биберекса и Fightless – это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит New Religion в эфире

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот Ки Азбат Батаршават. Офис.
2: Интихоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Азия плюс.
2: Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.